Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 5 часов. Это радио Хит. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Все началось с идеи. И люди погрузились в музыку.

Реклама. Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30.

на Урале 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.

0: Вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярдный настольный теннис, отель-сауна «Домик Купидона», домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304-678. Круглосуточно.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

на Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Здравствуйте, дорогие друзья, всем доброе утро. Это подушка шоу. Виталий, Дмитрий и Дарья. Дарья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Представляешь, ты просто чокнулся и один так наяривает сидишь.
0: Ну, действительно, нет, пустой микрофон пока. Ну, я как мог, Дарья, я как мог пытался прикрыть.
2: Выгородил.
1: Я очень рада, что я сдохла.
2: На руку так надеть, что ли?
3: Сними носок,
0: найди. Это смешно. Да, здравствуйте, Дима, доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Как вы им после выходных?
2: Она так спокойно в развалочку идет,
0: нормально. Да, пускай, ладно. Вы-то как? Как выходные провели? Трехдневные? Выспались хотя бы, надеюсь?
2: Да. Можно потише, Дарья, да, складываться. В общем, все хорошо, работали как кони. Все,
0: да?
2: Все майские.
0: Да, не отдохнул вообще.
2: Нет,
0: после.
2: Абсолютно. Мы ездили к бабушке, получается, и там...
0: Сам, знаете,
2: могилки, сами знаете, надо убрать, порядок привести, всякие там деревья попилить, огород, вот, ну, короче,
0: мы. Слушай, ну, это, мне кажется, своеобразный отдых все равно. Ну, по крайней мере, ты, во-первых, сменил обстановку, сменил картинку.
2: О, да.
0: Я сменил, так сказать, этот, орудие труда, да, с микрофона на лопату.
2: Да. Потом я вчера мы приехали, получается. Нет, получается, позавчера мы приехали, а вот вчера я отработал эфир, съездил по делам, думаю, ну все. Все, вот ложись, отдыхай. Я ложусь на кровать, получается, рядышком делаю шаг ногой и роняю гардин. Я думаю, ну нет, сегодня мы не отдохнем. На другой конец города за инструментами, с инструментами сюда, делай, вот, пожалуйста, вот все мои выходные. Расстроен ли я? Ни капли!
0: Да нет, мне все равно, это я же говорю, ты в любом случае отдохнул, просто пока, может быть, не осознал этого. Дарья, наконец-то
4: доброе
0: вы пришли.
4: Утро.
2: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
0: Вы как провели эти три дня?
4: Я путешествовала.
2: Ну, вот ток-ток с Казахстана.
0: Видимо, с поезда только приехал. С корабля на бал практически.
4: Ну, хотелось бы сказать, что, видимо, оттуда, но нет, немножко не оттуда. В общем, я первый раз была за границей. Я была в Казахстане. Для меня это просто невероятное приключение. Я понимаю, что для многих людей это обыденность. А для меня это было что-то вот новое. Вау, денежку поменять. Вау, там, в магазин сходить. Новая культура, новые традиции. В общем, все было здорово, помимо одного момента. Ну, мне сказали, что там все дешевле, чем у нас. Я взяла 5000 рублей. Оказалось, что 5000 рублей – это... Не так
2: много. Во-первых, не мои. Во-вторых, это мало.
0: Мало, действительно, я просто не знаю.
4: Да, правда, мало, если ты хочешь прям отдохнуть или что-то. Поэтому даже мои сувениры, они вот такие. Но я думаю, вам все равно будет это приятно.
0: Спасибо большое, да.
2: Не видал со времен студенчества.
0: Очень приятно, да, что не забывайте.
2: Училась в Казахстане, тоже привозила нам. Правда, побольше. Нет, шикарно, да. Там родители передали.
0: Плиточка была побольше.
2: Да.
0: Слушайте, но вот 100 тенге 16 рублей 20 на копейку, кстати, по курсу. Там, вот, мы объявляем в новостях.
2: Как еще? Сколько еще?
0: 16 рублей 20 на копейку 100. Это не один, это 100.
2: Это даже получается 1 к 6, что ли, да, что-то такое?
0: Ну, да, наверное, так. Да. Ну, главное, чтобы тоже сменили обстановку, сменили картинку, отдохнули.
4: Я вдохновилась. Я ходила в театр. Я ходила на премьеру фильма. Это тоже было вау. Я сидела в соцсетях, которые были, оказывается, вот они работают все.
2: Так. Да, там прекрасно все летает.
0: Это как да, с этого надо было начинать, наверное.
4: Да.
0: Потом театр.
4: Несмотря на то, что все говорят на русском языке, тебя все прекрасно понимают, помогают тебе, если ты заблудился. Все задают вопрос: вы из России? Да. А у вас там правда ничего не работает?
0: У нас все работает. Все, что нужно нам, у нас все работает.
2: А все, что не нужно,
0: вот оно не работает.
4: Да. Но самое удивительное, меня и там узнали и передали привет подушке. Со мной даже в газельке, вот в которую мы ехали, фотографировали.
0: Такие, ой,
4: да
0: ладно.
4: Да.
0: Класс. Ладно, друзья.
2: Вот Виталий сейчас начнет гундеть, что не, даже в Орске не узнают. Да? Да,
0: нет, ну, периодически бывает. Но да. Я же уже говорил, я сильно...
2: У вас уже мать забывает.
0: Да, да. Я, наоборот, я жутко стесняюсь, когда вот такое происходит. Я не знаю, как себя вести. Совершенно неловко все это как-то получается. Поэтому лучше тогда не надо. Я так мимо пройду бочком, чтобы огородами, чтобы меня не замечали.
4: Представляешь, к нему подходят люди и говорят: «Здравствуйте, Виталий, вы вот на утре, спасибо».
2: Через заборы.
4: Бочком ушел.
0: Ну, так и было.
2: Самое смешное, если вы вообще нереально не узнают, а он все огородами ходит. Просто так.
0: Я могу иногда сказать: это не я.
2: Да,
0: не-не-не. Вы ошиблись.
4: Вы представляете, какой подлец?
2: Так вот же, недавно, где я так сказал? А, господи, я по-моему, говорил вам, нет? Я стоял с пацанами с военкомата, надо было оформиться на билет. Мы ездили на комиссию в Оренбург. И что? Я стою, и ко мне подходит мальчишка 18 лет. О, это, ты так похож на мужика, который на хоккей орет. Говорю: не, ну, похож,
0: это
2: наверное.
0: Вот видишь, да?
2: Я его полдня трепал, пока он все-таки не сказал: ну, это же ты! Я говорю: да не. Был весело.
0: Ну, ладно. Так, как хорошо. Вот эти классные утренние впечатления. Все очень здорово. И у меня, правда, не так, конечно, все богато было, как у вас. Я тут 2 дня здесь провел, поэтому...
4: Ну, тоже особо... работал.
0: Тоже что работал. Картинку я особо не сменил, как вы понимаете. Но ничего страшного.
2: Да, в эфире сидел?
0: Ну, да, да.
2: Ну, понятно.
0: Ладно, давайте к теме переходить, а то мы сейчас заболтаемся с вами, как всегда. Так, вот по поводу экономии, кстати, вот мы уже как бы разговор завели. Давайте его продолжим в нашей теме. Вот когда экономия вышла вам дороже, друзья, вот такая тема сегодня у нас утро. Она не то чтобы не случайно взята, на самом деле случайно.
2: Нет, она... Как и все в этом шоу.
0: Она была заготовлена, но мы ее так это пока отодвигали на определенный срок. Вот он, собственно, и наступил. Так что 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Когда экономия вышла вам дороже? Вот такой у нас сегодня вопрос. Всем доброе утро. Если есть что-то по экономии сказать, потому что мне пока я
2: у меня вспомню. У меня есть пример,
0: такое.
2: Который...
0: Хотя у меня каждый раз такое.
2: У меня есть пример, который в будущем сработает. Я, естественно...
0: В будущем?
2: Да.
0: Вы это... провидец?
2: Ну, я... А, ну, у меня логика
0: этого не хватало,
2: работает.
0: Да, к вашему списку регалий.
4: Государь,
0: теперь еще и провидец, да.
2: Да, милантроп. В общем, я знаю такую историю. Не то, что я знаю, а стал невольным свидетелем. Ну, в общем, у нас есть один товарищ в Орске, который, ну, работая там ведущим, очень много кидал людей. Вот. Ну, о нем все знают, вот, и так далее.
0: У вас все истории с оттенком, вот...
2: На работу?
0: Вообще, с оттенком какого-то криминала.
2: Да, да почему криминал-то?
0: Ну, я вообще около, чист... хорошо, ну, около. Ну, так, истории с душком.
2: С душком, да. Ну, короче, все знают, даже Дарья знает, там, кто конкретно, в общем, бросает людей, там, не приезжает на мероприятие, еще что-то. Ну, есть такой персонаж. Вот. И ребят какие-то недавно ко мне, вот, по 27-му году, 27-й будет, вот, там, у нас, говорит, свадьба будет. Вот. И они со мной созванивались, все это. Я им написал первое, что я пишу всегда, цену и так, и условия. Они со мной созванивались и так далее, они такие, говорят, мы после всех созвонов, говорят: Дим, все круто, шикарно, но нам дорого. Я же сразу написал.
0: А раньше что, да?
2: Да, да, ну ладно, это бог с ним, ничего страшного. Вот, и самое главное, говорит, мы, ну, возьмем подешевле человека, а я смотрю, а у нас из ведущих, у них в друзьях только вот тот человек, который кидает всех на мероприятие, но я не сказал.
0: Вот, потом... А почему?
2: А вот не знаю, а вот нечего денег жалеть. Вот скупой смотри, платит
0: вот
2: дважды.
0: Вот свою обиду, да, вот свою
2: да
0: обиду.
2: Да не обиду, у меня дату уже забронировали. Я к тому, что вот ты поскупился на нормального человека, ты знаешь, что он круто сделал, ты знаешь, что он лучше сделал, но я возьму топ, потому что ну, подешевле на 5 тысяч, на 10, на, да даже на 30.
0: Ну ты же понимаешь, что оправдания все равно найдут даже.
2: Ну понятно, но видишь, я говорю, захотели, ну, вот,
4: нет, поскупил день. А немножко. С другой стороны, вот ведущий, когда хаят другого ведущего, насколько тоже, это правильно, да.
2: Да, пускай они столкнутся с человеком, который подешевле, еще и кинуть можно. Вот, а потом будут платить нормально.
0: Ну, вот наглядный пример сегодняшней темы, да.
2: Да.
0: Экономия, которая
2: может... Купой платит дважды, да, всегда.
0: Дороже. Ладно, пишите истории свои, друзья, 8922-878-2929. Всем доброго утра, рабочая неделя началась у нас.
2: Это точно, Рэй, послушаем и вернемся.

0: Легенды дня.
1: Классная такая интересная штука произошла в Москве вот на майских праздниках. Там молодой человек по имени Сергей захотел отпраздновать, как это полагается, но не нашел друзей. Поэтому решил объявить челлендж, чтобы на это мероприятие, вечеринку, как ее еще и назвать, пришли одни Сергея, Сереги. Он просто, да, закинул, значит, как обычно это бывает, в соцсети некий челлендж. Угу. И неожиданно хотел вообще собрать 100 человек. 100 человек по имени Сергей. 100 Серег, так там, он так написано. Вот, но за пару дней в чат, который создан, залетели больше 500 человек.
2: А включая...
3: Он там стоит на сцене.
1: Нифига себе. Слушай, ну это
2: не по плану пошел челлендж.
1: Это был сценарий классной комедии. Да. Вот. И к 6 вечера, короче говоря, в этом баре собралось 200 Сергеев. Потом подтянулись еще. В итоге тусили уже 300. Представляешь? Да. И, ну, понятно, что героем этой вечеринки был, конечно, тот самый Сергей, который этот челлендж и запустил. Некая такая фан-встреча, да, которая, в общем-то, удалась и получилась. Им было весело, во всяком случае.
3: У меня была частичка одного мероприятия, это где мы скандировали там имя определенного человека, там, в зале находящегося. И это есть, которая Will Rock You, которая вот эта вот.
1: Да-да-да.
3: Вот. И там все отхлопывают ритм, и мы все тоже. И можно было так имя Сергея скандировать, в принципе.
1: Сергей! Да я думаю, что они чего-нибудь там такое все равно исполняли, да.
3: Да.
1: Вот, такие интересные тренды, если их можно так назвать.
4: Нет, это тренды. Знаешь почему? Потому что мы вместе с тобой подготовили новость, просто немножко под разными углами. Дело в том, что сейчас в тренды вошло звать кого-то по твоему же имени на какое-то мероприятие. Ты устраиваешь день рождения и созываешь Виталиков, ты устраиваешь вечеринку, созываешь Виталиков, либо ты устраиваешь просто какой-то тематический праздник, потому что у тебя друзей нет или тебе скучно. И вот как раз-таки одним из ярких примеров оказался движ Сергея. Я это тоже подготовила. Поэтому это сейчас в трендах. Если вы Виталик, Виталик был бы счастлив собрать вас на день рождения.
1: Нет, подождите, вы так говорить опасно, не надо. Сейчас это, а то люди начнут подтягивать.
3: Как минимум один Виталий у нас
1: пока
3: есть.
1: Еще,
3: да?
1: Пока никто постоянный. Ничего не объявлял. Да. Так что это, сидим дома.
3: Вдвоем с Виталиком.
4: Не приходите, Виталики, не приходите. Мне просто интересно, быстро этот тренд доберется до нас и организует ли кто-то. Потому что есть примеры и среди девушек, и среди мужчин, которые прям реально устраивают, это становится таким большим трендом, организовать такую тусовку. Вот в Оренбурге это уже случилось. Интересно, как быстро случится.
1: А кто там собирался?
4: Ани. Ани.
3: Как много, интересно, соберутся в одном месте шефов.
1: Все шефы. Все шефы. Вечеринка шефов. Я бы на это посмотрел бы.
3: Круто.
2: Никто никого не обслуживает.
1: А вы... Так, а как вопрос задать? А вы над кем шеф? Там, да, я да. Там, а вы? Там, а я вы. Такой. Да.
4: Я вот думаю, что
3: вот я с собой даже этого, как его, с ресепшн человека привел. Да. Виталик, два бутера.
4: Да. Так, вот еще один тренд. Молодые парни из России массово уходят из офисов в фермерство. Дело в том, что сейчас это становится новым трендом, и действительно, откуда ни возьмись, но это начали делать зумеры, они поняли, что идти и завести свое хозяйство, мало того, что можно купить свой дом, в доме можно разводить хозяйство, куры, индюшки, овцы и так далее, следить за своим огородом, и многие даже хвастаются, чем больше твое угодье, тем ты масштабнее, интересно, вот кто-то на этом делает блог.
1: Вот не уйти от этого, да, обязательно надо все равно похвастаться. Вот нет, у меня больше, а у меня больше кур, а у меня больше
3: угодья.
1: А у меня угодья больше.
3: Покажи. Да.
1: Нет, чтобы вот, ну живешь, живи спокойно, что, все нормально у тебя. Нет, надо похват. Надо обязательно завести страницу в социальной сети, значит, набирать подписчиков, там, назвать ее как-нибудь Маша ин деревня, ну что-то такое там, да?
4: Ин деревня.
1: Да, ну они ж так и там все называются примерно. Я просто почему говорю, потому что это попадается в ленте через раз.
4: А ты подписчик.
1: Уже очень давно. Я нигде не подписан. Я не знаю, каким образом там лента настраивается. И о том, что...
3: А чем больше вы смотрите, тем больше вам попадается.
1: Ну, слушай, нет, уже сейчас это так не работает. Ты все это пролистываешь, а чем больше ты пролистываешь, оно тем чаще тебе попадается. Я вообще не понимаю, как это все устроено. Вот. И по
3: поводу тренда... Там есть кнопочка, Виталий, в настройках. Попадается очень часто.
1: И такая кнопка прям так называется.
3: Да.
1: Попадается очень часто.
3: Это ты про ВКонтакте говоришь, скорее всего. Вот там есть кнопочка... Надо убирать это, надо... и все.
2: Пару раз нажмешь, и оно пропадет.
1: Нет, а иначе, понимаешь, у меня пищи не будет для размышлений и разговора вот в эфире.
3: Молодец.
4: Ну, в общем, это, скоро наша Кристина Борова уйдет в фермерство, надо готовиться как.
3: Я думаю, она уже.
1: Я плакат приготовлю, так плакат.
3: Уходи.

0: бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, шкаф-купе ТЭО всего за 12 500 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
2: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
3: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40 91 01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Множество разных хлопот и забот доставляют сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте от 15 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
5: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
6: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
7: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
8: Зависит только от тебя.
6: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311-565-833-200-061.
9: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8-800-222-6607. С заботой о вашем бизнесе.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: О погоде прямо сейчас в Орске плюс 16 градусов, днем до плюс 20, возможен дождь большой, крупный. В Кувандыке плюс 12, днем до плюс 16, возможны осадки. Также в Ясном плюс 14, днем до плюс 19, дождь. И в Оренбурге плюс 10, днем до плюс 15, возможны осадки. Две капельки. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
11: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
12: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
13: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
6: Метеохит.
14: Включи новое окно в своем доме.
15: Смотри радио, смотри жизнь.
16: Подробности на смотри.радио.

0: Друзья, 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте. У нас новая, я хотел сказать новая, очередная рубрика, да. Но этот как его будем разыгрывать здесь, наш шопер легендарный. Ну,
1: не, мы не будем разыгрывать шопер.
0: А, не будем шопер? А что мы будем
1: разыгрывать? Я же вас за эфиром предупредила.
2: Дураком.
0: Подожди, за эфиром вы в какой момент? Когда вы опоздали? Или когда вы в любой момент?
2: Смотри, как обороняется.
1: За эфиром? Перед тем, как у нас состоялось...
0: Кто дурак-то?
2: Минут пять назад она сказала.
0: Ладно. Ну, говорите, да.
1: А мы сегодня будем разыгрывать билеты на квест-вечеринку, которая пройдет 23 мая в VR-арене «Другие миры». Нет, на самом деле это необычный формат. Мы сразу говорим о том, что детей туда не надо везти. Категория у нас 16+. И все это делается по мотивам, помните, такого фильма «Обитель зла» про зомби легендарный. Да, вот.
0: Как же вы не помните?
1: Категория 18+. Вот все это делается по мотивам. Будут интерактивные зоны, где можно будет поиграть, собрать собственные оборонительные оружия, сделать маскировку, а также попасть на премьеру игры. Что такое?
2: Ну, мы заходим, а там Виталик такой измазанный весь, в грязи так кувыркается с автоматом.
0: Игры компьютерные?
1: VR-игры.
0: А, VR-игры.
1: Как раз-таки, где ты погружаешься непосредственно в мир, где тебе придется сразиться.
0: Слушайте, ну отлично, по-моему, друзья.
2: Шикардос.
0: Да,
2: все,
0: с друзьями развлечься.
2: Хватит хвалить, давайте трубку брать.
0: Алло.
2: Здравствуйте.
3: Алло,
0: здравствуйте. Здравствуйте, как зовут вас?
3: Оля.
0: Оля, очень приятно, Олечка. Сейчас вам предстоит сыграть с нами за билеты на квест. Нужно будет вспомнить имена людей по фамилиям, которые я буду называть. 7 фамилий всего будет названо. Если 5 угадаете верно, это будет считаться победой. Если меньше, то уже нет.
2: То переписывайте квартиру на нас.
0: Не надо так шутить, Дима. Не надо.
2: Жалко. Ладно, готовы, Оля?
3: Да.
2: Давайте 3-2 раз.
4: Ну этот, как его?
2: Поехали.
0: Актриса по фамилии Стрип. Стрип, как ее звали?
3: Дальше, не знаю.
0: Ди Каприо.
3: Леонардо.
0: Поттер.
3: Гарри.
0: Циолковский.
3: Юрий.
2: Не танцует он еще в центре города.
0: Фрейд.
3: Зигмунд.
0: Коклюшкин.
2: О. Коклюшкин.
0: Кто?
5: Маня, мимо маме.
0: Виктор.
2: Ну, смотри-ка.
0: Нас... Чеботина.
3: Люся.
0: Люся, верно. Так, ну все, у нас фамилии закончились, давайте считать.
2: Да, 5.
0: Все, отлично,
2: прекрасно.
0: Молодец.
2: Вас поздравляем, молодец, да.
0: Немножко так, в серединке возникли проблемки, но в целом выправили правильно. Браво. Особенно за Виктора Коклюшкина. Мы вообще не ожидали.
2: А, так, какие у него кодовые фразы-то были? Вот,
0: сейчас я тебе скажу. Была у него фраза, а он заканчивал всегда выступление вот такими фразочками, типа... Бывает. Ну, что-то такое. Ну, вот
2: я так обожал.
0: А так, Олечка, мы вас поздравляем. Билеты на квест достаются вам абсолютно заслуженно. Что-то передавать будете кому-либо?
3: Ну да. Привет всем. Сестре с наступающим днем рождения, как и меня. Мы в один день родились. Вот. Ну и мужу, и ребенку.
0: Ну и
3: работу.
0: Все, спасибо большое. Оставайтесь на связи, объясним, как забрать полученные билеты. Да, а Дарья зачитывает.
1: На правах рекламы. 23 мая VR-арена «Другие миры» превратится в настоящий квест-хоррор «Обитель зла». Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание. Подробнее о покупке билетов в группе ВКонтакте «Другие миры» Орск. Количество мест ограничено. «Обитель зла» VR-арена «Другие миры». Такое ты еще не видел. Категория 16+.
0: Прекрасно.
2: Ну, вот вам шикарная фраза Виктора Коклюшкина.
0: Да.
2: На сигаретных пачках написано: «Курение вредит вашему здоровью», а надо было еще добавить: «Бросание окурков, где попало, делает вас свиньей».
0: Вот, красиво. Это точно.
2: Молодец. Так, а у нас пока Дэвид Гетта, Мэри Краймбрери и Флай Проджект.
4: Ну этот, как его?

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314-565-832-800-224.
3: Это всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Чеснить есть здесь раз в Приморье, и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 20.

0: История одной вещи.
1: Сегодня мы с вами вновь обратимся к русскому языку и поговорим с вами про фразу, которую каждый из нас точно слышал. «На варе и шапка горит». Угу. На самом деле здесь кроется не только большая мудрость, но и психология прошлого. Итак, представьте, многолюдный рынок, ярмарка, смех, торг, и вдруг происходит кража. Пропало что-то ценное. Люди в растерянности, ведь вор находится среди них. А кто это, непонятно. И тогда на помощь приходит один мудрец. И все это по легенде. Мы это представляем, да? Нет тогда полиции, нет допросов, есть только хитрость.
2: Простите, я вспомнил фрагмент из сериала «Солдат», где один человек, ну, старший по званию, он сделал так. Мудрец. Ах ты,
3: мудрец.
2: Простите, да, продолжайте.
1: Ничего страшного. И вот на помощь приходит мудрец со своей хитростью. Он выходит к толпе и громко кричит: «Смотрите, а на варе шапка-то горит!» И в этот момент за голову от этой вот суеты и страха хватается сразу несколько людей. И срабатывает психологический такой вот метод.
2: Тест.
1: Да, и сразу же, конечно, выводят виновных, а оказывается, что пропало не одно, а сразу несколько, и сразу в нескольких местах. Так родилась пословица «На варе и шапка горит». Смысл прост: виноватый человек сам себя выдает суетой, оправданиями и нервной реакцией. Но есть и вторая версия, она менее популярна, но такая колоритная. На Руси пожары были частым делом. Вор, убегая с места преступления, мог случайно поджечь себе шапку, и тогда это было уже буквально «На варе и шапка горит». Но классической стала именно легенда про мудреца и рынок, потому что она вот действительно про нас, и ее можно перенести вот на любую ситуацию, где бы она ни происходила. Так вот и появилось это выражение. На варе-то шапка горит.
3: Но иногда действительно полезно знать вот истоки, корни, да, некоторых фраз. Вот я, например, про это вообще не знал. Это оно, ведь и вспоминать главное, что вот оно же забывается все, понимаете, вот эти все слова, мудрости различные. Надо о них помнить.
2: У вас горит ведь это.
3: У меня от вас горит.
2: Давайте тусуйтесь, да.
0: История одной вещи.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Отдых на даче будет удачным, если запасетесь стулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас в Орске плюс 16 градусов, днем до плюс 20, в Ясном плюс 14, днем до плюс 19, в Ковандыке, Медногорске плюс 12, днем до плюс 16, в Оренбурге плюс 10, днем до плюс 15. Дождь, возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ЖХ «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. Грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: Далее. 8 часов. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Опасность атаки беспилотников объявлена на территории региона рано утром 4 мая. Об инцидентах и происшествиях, связанных с беспилотниками, пока не сообщалось. Губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев призвал жителей области к бдительности и осторожности. С 5 часов утра в аэропорту Оренбурга введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В регионе действует план «Ковер». В начале новой рабочей недели в Оренбургской области сохранится пасмурная погода. Об этом сообщают синоптики. Атмосферный фронт разделил регион на прохладный запад и теплый восток. Местами сохранятся осадки и порывистый ветер. Температурный фон будет расти и постепенно приблизится к норме. Российский бюджет получил

0: получит около 200 миллиардов рублей за подорожание нефти на мировых рынках. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Он уточнил, что поступление и недопоступление доходов в государственный бюджет за последние два месяца находятся на одинаковом уровне. Поэтому эти показатели в конечном итоге друг друга уравновесят. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 21 копейка, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Citigroup, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчета. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33.
2: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Всем здравствуйте, доброе утро, дорогие друзья. Это «Подушка шоу», Виталий, Дмитрий, Дарья. На всякий случай напоминаем, 8.05 в Оренбурге. И мы сегодня общаемся на тему, как ваша экономия вышла вам дороже. 8.922-878-2929. Но предлагаю еще тут почитать некоторые сообщения, которые приходили раньше, но с учетом того, что никого не было, никто их не читал. Вот, например, всем доброй ночи и привет передали с Воркуты.
1: О, ничего себе, да. Воркута.
0: Это очень далеко.
1: Спасибо.
0: И приятно, что нас там слушают.
1: Да, Маргарита.
2: У нас такой высокий диалог. Воркута, это очень далеко. Да.
0: Ну, на всякий случай, просто примитивно, но чтобы понятно было. Ну, мы же широты не будем называть здесь.
1: Маргарита Лепехина тоже ночью писала. Покажите, пожалуйста, Васнецову привет, Орск. Хочу передать привет с наступающим 9 мая. Уже смотрите,
0: да,
1: заранее.
0: Да. Ну, я надеюсь, Васнецову показали.
1: Угу.
0: Так, а теперь по теме. Валентина написала. Решила сэкономить на ремонте телефона. Пошла в подвальную мастерскую. В итоге кран отклеился через неделю. А нормальные мастера сказали, теперь ремонт в два раза дороже. Вот, бывает такое.
1: Купой дважды.
0: Да. Причем у меня вот прям совсем недавно был случай на общей двери, вы знаете, в тамбуре, в десятиэтажках, да, сломался замок.
1: Так.
0: Пытались найти мастера, значит, с одним позвонили первому, он заломил такую приличную довольно цену.
1: Угу.
0: Мы такие, ой, что-то очень дорого, давайте поищем еще. Поискали, нашли, действительно, раз в три дешевле. Да. Он приехал, все нормально, прекрасный парень, кстати, вот. Но, к сожалению, тот замок...
1: Сделать он не сделал.
0: Нет, он... Да подожди, не торопись. Тот замок, который стоял на двери, он был уже очень старый, его уже нет в производстве фактически.
1: Угу.
0: А если ставить новый, то это новые отверстия сверлит. Это, короче, целый этот, ну, все по новой надо переделывать.
1: Так.
0: Вот, он говорит, у меня есть предложение, вот есть такой замок, там, да, он с ключом открывается, да, он сюда подойдет, так, но стоить это будет столько-то. И назвал в итоге сумму дороже, чем мы в первый раз. Первый раз.
1: Зато парень хороший.
0: Ну, нет, это было объективно, то есть он ничего не накрутил, он за работу взял, соответственно, и вот за этот замок.
1: И вы поняли, что тот первоначальный ценник вполне нормальный был.
0: Ну, мы могли бы, да, так, но с другой стороны, а кто его знает, может, тот бы тогда взял еще вообще дороже той цены, которую он тот называл. Ну, кто его знает, да?
1: Не знаю.
0: Ли, могло быть и так. Но по факту получилось так, что мы пытались сэкономить, но вышло.
1: Это, понимаешь, Виталь, это настолько интересная тема, как часто клиенты возвращаются спустя месяц.
0: Да.
1: То есть они тебе пишут, у нас диалог. Я помню, что кто-то писал под таким никнеймом. Захожу, диалог какой? Здрасте, там, свобода. Нет, ты пишешь цену там и так далее. Все. Там, человека нет, не существует.
0: Ну,
1: потом
0: да.
1: Он через два месяца так или через три, здравствуйте, мы готовы, там, и так далее. Вот, а самая смешная история была, это у меня вот так вот же поинтересовались датой, я скинул ценник, и все, человек пропал. Проходит полгода, он такой, Дмитрий, здрасте, когда будем готовиться? Я говорю, здрасте, а вы кто? То есть он мне вообще ничего не ответил на мой...
0: Я просто думал, что эта ситуация, в принципе, нормальная. Сначала человек приценивается, да, ну, смотрит, кто чего, как, за сколько. Ну, естественно, кто-то хочет немножко подешевле.
2: Нет,
0: а потом понимает.
2: Он не дал обратную связь.
1: Вообще
2: то есть он
1: ничего
2: не сказал, что давайте мы вас забронируем.
1: Последнее сообщение мое, понимаешь? Я скинул все свои условия, и тишина. И человек через несколько месяцев, такой, даже полгода там прошло, говорит, здравствуйте, у нас тут через 3 недели мероприятие.
0: Раз вы такие умные, а что писать-то в таких ситуациях?
1: Ну,
0: спасибо?
1: Не спасибо. Нет. Во-первых, там есть условия бронирования. То есть там ты вносишь оплату твоих консультационных всех действий. То есть до начала мероприятия, потому что ты работу проводишь, это тоже оплачивается.
0: Ну,
1: вот. И, соответственно, ты потом договариваешь, ну, как минимум, там, к мероприятию подготовиться надо.
0: Ну, вот. Да я понимаю, нет, но если... Вот, подожди, я тебя прошу, здравствуйте, Дмитрий, сколько стоят услуги? Ты мне скидываешь.
2: Так. Да,
0: все, я
2: проходит
0: себе...
2: Проходит полгода, и ты говоришь
0: я прочитал
2: потом...
1: Нет, ты скажи, ну, спасибо за обратную связь,
0: вот,
1: если
0: ну,
1: заходим
0: вот,
1: там...
0: Ну, хорошо,
1: захотим
0: спасибо,
1: забронировать, мы напишем
0: да,
1: там
0: ну,
1: и
0: все,
1: так далее.
2: Нет,
1: теперь
2: а тут,
1: понятно.
2: Получается, диалог какой произошел? Он получил ценник, и потом спустя полгода говорит, ну, что, когда свадьба?
1: Да, что, там не свадьба, там юбилей был.
0: А, вот как?
1: Да, он не забронировался и ничего. Я говорю, стоп, говорю, вы же мне ничего не выносили.
0: Ничего,
1: я же не дурак, у меня тут... Она такая, а что выносить? Я говорю, вот же, русским языком написано. А, ну да, давайте, это ладно, мне дата свободная была. Она же рассчитывала на меня. А я на нее нет. Это было интересно.
0: Ладно, Антон вот пишет. Купил суперакцию кроссовки за 500 рублей. Через два дня подошва отвалилась прямо на остановке. Антон, знакомая ситуация, особенно когда пошли, значит, первые товары с маркетплейсов. Вообще, когда они появились, у меня, во всяком случае, в телефоне, для меня открылся какой-то жуткий ящик Пандоры. Я смотрю, кроссовки за 250, за 450. Да. Как же так? Как же
1: я такое? Человек-скидка.
0: А потом, когда пару раз это чудо чудесное пришло, я даже не надевая понял, что это долго не проходит. Максимум сутки, наверное. И уже тогда, да, понимание пришло.
1: Вас так на работу брали.
0: Поначалу, да. Тоже по скидке.
1: Нет, это дольше суток не проходит.
0: Да, наверное. Не, ну подожди, я моложе был, гораздо крепче, так что это так нет. Это сейчас может быть, да.
1: Проходил, да.
0: Так, Юля пишет: доброе утро. Согласно с Дмитрием, мы вот маме на юбилей тоже нанимали ведущих. Они такими выгодными показались. Две по цене одного. В итоге мы их раньше времени отправили домой. Очень было плохо.
1: Две по цене. Вот я вам за меня платите, Серега в подарок.
0: Желтый ценник.
1: Вот Серега с нами будет. Это Шурин мой, нормально все.
0: Как показала практика, нельзя экономить на еде и ведущем. Это факт.
1: Да, на еде точно. И на еде для ведущего нельзя.
0: Это в первую очередь. У тебя прописано в договоре?
1: Не, не прописано.
2: Нет, это не прописано, это логично.
1: Вообще...
0: И добавь строчку.
1: Не, вообще можно... Нет, сейчас, правда, прописывают в договоре, там, парковка, там, можно еще. Но я как бы не прописываю это, ну, очевидно, как бы, что люди, которые работают там, находятся на площадке по 9 часов, что их надо покормить.
0: Ну, конечно.
1: Да, бывали, к сожалению, не для всех. Бывали, кстати, случаи, когда фотографы, вот, находясь столько времени, ну, чего молодые такие, он зарабатывает, там 40 тысяч берет, вот, и, соответственно, его кормить не надо. Но ему же перерыв в таком случае нужен. И я видел несколько раз, да, как фотограф просто на час освобождался с мероприятия, потому что, извините,
0: при этом ехал,
1: мне надо покушать. У меня обеденный перерыв.
0: Не на обед, а еще где-нибудь. Хоп, подработал, вернулся.
1: Может быть, не знаю. Вот так.
0: Ладно. 8922-878-2929. Координат на всякий случай напоминаем. Сегодня общаемся на тему, когда экономия вышла вам дороже. Рассказывайте, друзья, свои истории вспоминайте.
1: Обязательно. Пока. Краш Адамс.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, 4 мая, кстати, у нас уже на календаре.
2: Май.
1: Расставались мы с вами, получается, 30-го, да, уже 4 мая. И свой профессиональный праздник сегодня отмечают пожарные. Сегодня Международный день пожарных. Да, мужественная профессия, защищающая и спасающая жизни людей. Всех пожарных с праздником сегодня.
2: С праздником.
1: А дальше пошли довольно интересные сегодня события, их очень много. Во-первых, день собачьего счастья. Сегодня, друзья,
3: праздником,
2: да, косточка.
1: Собачек поздравим. Всемирный день дарения, он же Всемирный день щедрости сегодня.
2: Где мои подарки?
1: Предсказуемый дарение, вот просто на 100%. Я даже жесты ваши уже примерно предугадал, какие будут.
3: Дай.
1: Протянутая рука вот эта, да.
2: Ну я же вам дарила сегодня, а вы мне...
3: Давайте мы не были нигде, чтобы вас отдарить.
1: У вас повод был, извините.
2: А когда вот вы куда-то едете, где мои подарки?
3: Дарья Чайка.
1: Кстати,
3: нормально.
2: Знаете, это делает меня счастливой, поэтому мне ни капельки не стыдно.
3: Хорошо. Очень жаль.
1: День рождения складного зонтика. 311 лет ему, кстати, исполняется. Вы не захватили, а сегодня дождик. День красивых признаний в любви сегодня.
3: Угу.
1: Да.
2: Я вас люблю. Любовь еще быть может.
3: В душе моя угасла. Не совсем.
1: Не совсем, да. Вот очень интересно, смотрите. День любителей вермишелевого супа. И тут же Международный день уважения кур.
3: Как оно?
2: Это специально такое вообще?
1: Специально так сделали. Обычно вермишель высок,
3: противники
1: на курином бульоне делается.
3: Но без уважения.
1: День невысоких людей, Дарья, опять же, да?
2: Где сегодня мои подарки?
1: Да.
3: Вот у меня тут подруга с Казахстана шоколадку привезла.
1: Вот на тело. Да. Даже две можете забрать.
3: Да.
1: День Звездных войн. Ну, это любители, да, фанаты им сегодня отмечают. День весенней грозы. Ну, кстати, на этой неделе нам весеннюю грозу обещают.
3: Люблю грозу в начале мая.
1: Да. А еще есть песня «Грянул майский гром». Вот, день борьбы с хулиганством еще сегодня. Ну и все на этом по праздникам, да, ну очень много интересных. А по дням рождения Леонид Слуцкий родился сегодня в 1971 году. Российский футбольный тренер. А сейчас, скажу, тренирует сейчас
3: Шэньхуа.
1: Умница.
3: Два первых слога ему дал, двух слов.
1: Ну я, слушай, я знаешь почему? Я же говорил за эфиром, я вчера смотрел чемпионат по бадминтону.
3: Да.
1: Оказалось, жутко увлекательная штука. И там комментаторы между делом еще обсуждали некоторые футбольные дела, да, и вот касались как раз это Леонида Слуцкого.
3: А что знаменитого произошло в последнее время у Леонида Слуцкого и Шанхай Шэньхуа?
1: Слушай, я единственное, что помню, это прекрасный микс из его из его интервью после матчевого, когда его положили на на рэп-музыку, и это было гениально на самом деле, а больше я ничего не
3: помню. Я не про это. Там с его команды, к сожалению, у них коррупционный скандал был, там лет 10 назад какие-то там договорники играли, еще до Слуцкого, и его команда начала, по-моему, с минус 10 очков в чемпионате.
1: Так бывает?
3: Да, минус 10, вот у него сейчас прошло там, условно, 10 туров, у него 5.
1: Ты чемпионат начинаешь?
3: У тебя минус
1: 10. Победы идут, но тебя
3: у тебя минус. Да. И вот у них сейчас они сыграли там матчи 10, у него 5 очков. Ну, условно там, да.
1: Вот. Ну и поздравим еще Дениса Дорохова, тоже он в 1987 году родился, 4 мая. Российский шоумен, юморист, актер.
3: Шикарный стендап в Орске был.
2: Шикарный, да.
3: Да, спасибо, с праздником, с днем рождения.
1: Да. Реклама.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Все для сада и огорода вашей мечты в Мегарай найдете вы. Парники, лейки, шланги, лопаты, грабли, набор инструментов, садовые фигуры для декора вашей дачи. Мегарай. Выгодно покупай.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная, 11. Или звони 301-333.
3: Папе на работу. Мои в магазин, а бабушка в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья «Бис» 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: На unapizza.ru или по телефону. Все. До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет? Следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 16 градусов, днем до плюс 20. В Ясно плюс 14, днем до плюс 19. В Ковантеке-Медногорске плюс 12, днем до плюс 16. В Оренбурге плюс 10, днем до плюс 15. Дождь на всей территории восточного, да, в принципе, оренбургских, друзья. Ну и информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Неправильные новости у нас в эфире, друзья. 28 минут 9 в Оренбурге. И начнем с такой новости. Женщина, танцевавшая в стрингах перед ДПС, подралась с женой гаишника.
3: Так, а можно как-то
2: Еще раз, да? Женщина, танцевавшая в стрингах перед ДПС.
3: Вот тут остановимся. Причинно-следственная связь.
2: Ребят, там сложная, запутанная история. Честно говоря, не хочется там, естественно, не вставать ни на чью сторону. Там ничего не понятно, что произошло. Как она оказалась перед ДПС, значит, в стрингах. Но там якобы пишут, что это уже не впервые она такие перформансы устраивает. Ага. Вот. А как, каким образом там рядом оказалась жена инспектора ГАИ и почему они подрались в итоге? Непонятно вообще совершенно.
4: Но было красиво, наверное.
2: Но заголовок, конечно, сам по себе очень притягательный, так скажем, да, для неправильных
3: еще какой
2: новостей. А в России появилась вакансия музы.
4: Музы?
2: Музы.
4: Да. Классно.
2: Значит, на популярном сервисе по поиску работы среди обязательных требований хорошее чувство юмора и загадочность. Чтобы вдохновлять.
4: Чтобы меня недавно муза посетила, немного посидела и ушла.
3: Да. Загадочно.
2: Сообщается, что вакансию разместил музыкант. В необычные задачи входит написание милых утренних сообщений, вдохновение на новые песни и странные романтические поступки.
4: Красиво.
3: В целом я могу.
2: 100 тысяч предлагают зарплату.
3: Я иду.
2: Иди.
4: А вы кем работаете? Я музы.
3: Я муза.
2: Вот. И довольно жутковатая новость, но действительно она была. В Москве ребенок несколько дней ел диван. Обивку дивана. У него было пищевое расстройство. А-а-а. И вот мне что нравится, строчка была такая: семья об этом не догадывалась.
4: Чисто я в студенческие годы.
2: То есть обивка дивана постепенно исчезает. Да, постепенно так. И вы не понимаете, что происходит.
4: Да, к нему домой приехать, так уже же диван был. Не.
2: Ребенок-то маленький, ну, в смысле, ему он не взрослый, он отдельно не живет, ему он живет со семьей.
4: Да. Ты
2: каждый раз приходишь, а диван все меньше становится. Ну, как-то надо.
4: Опа, пофиг.
3: Не, ну а ты думаешь, что это прям большие кусманы были? Может быть, это кусочек подъедался с угла, и ты его не увидишь.
2: Возможно, да. Ну, в общем, провели операцию, с мальчиком все в порядке теперь.
4: Хорошо.
2: Вот такие новости.
4: Да. Официант приходит. Вам что? Нет, диван кусочек.
2: Диван.
4: Да? Ладно, Тед Свимс и к бензину и лихорадке.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: «Адреналиновая лихорадка».
1: Никуда не делось. Друзья, 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте очередные 20 литров бензина от заправки «Новый поток». Будем разыгрывать. Дмитрий, пожалуйста, кто будет участником?
2: Николай. Ну, давай проверим.
3: И здесь нет.
1: Николай, позвоните уже, да, порадуйте. Алло. Здравствуйте. Как зовут вас?
4: Виктор.
1: Виктор, очень приятно. Я говорю, Николай, позвоните уже, порадуйте Димку. Виктор, сколько будем крутить барабан?
4: Давайте.
1: Сколько?
4: Три.
2: Давайте, три.
5: Витя, где ты? Где ты, Витя?
2: А вот он, Витя, здесь. Он вращает барабан и... 7 литров, пожалуйста. Семерка. Двигаемся дальше. 12 литров. Тем нормально. Интереснее.
3: И финальный.
2: И провал! Ой-ой-ой-ой.
1: Эй, Виктор. Ну вот, имя-то знаете, что ваше означает?
3: Победитель.
1: Виктор.
4: Провал.
2: Я Виктор провал.
1: Нет, оно означает победитель, даже правильно сказал. Но не сегодня. Не сегодня не получилось, к сожалению. Извините. Что передавать будете?
4: Всем всего хорошего.
2: Ладно, все, не расстраивайтесь. Да, не очень, да. Все будет хорошо.
1: По-моему, еще только усугубляет положение.
2: Звоните
1: Виктора.
2: Еще, да. Виктор провал.
1: Он и так расстроится. Еще и связь плохая. Ничего не слышно. Ладно, давайте дальше идти.
2: Давайте. Богдан Медведи. И еще у нас тут впереди психолог отвечает.
1: Медведи впереди.
2: Да. Не подведи.
0: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Яркие акценты и пастельные тона. Обои «Виктория Стенова» – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин «Виктория Стенова». Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Васнецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
4: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из 3 человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. Съедобный бой на «Смотри радио». Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
5: Категория 18+.
4: Партнеры мероприятия: «Уна пицца», «Горячая пицца», «Бургеры и роллы», магазин яблочной техники «Яблочный спас», фабрика «Орские колбасы».
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри».

0: Психолог отвечает.
1: Здравствуйте, Ирина.
2: Всем доброе утро.
1: Доброе утро вам.
3: Ротом поближе.
1: Сколько
3: к микрофону.
1: Вы работаете? Ну что ж вы, все никак не привыкнете.
2: Да. Я вообще с техникой, понимаете, это сейчас еще нормально. Обычно у меня, если я какой-то техники касаюсь, она ломается, выходит из строя. То есть вам еще, ну хотя,
1: повезло.
2: В принципе,
4: нам повезло.
2: Вам повезло.
1: Нет, ну у вас периодически что-то все равно случается.
2: Да, то есть у меня такие взаимоотношения с техникой. Знаете, у меня прям есть сигнал такие, если мне, я долго засиживаюсь, ничем новым не занимаюсь, у меня вокруг начинает электротехника просто выходить из строя. Фены горят, вот бытовая техника. У меня за один день один раз 7 предметов бытовых просто сгорело. Потому что мне было скучно, энергии накопилось, мне надо было что-то делать, а я никак выхода не находила.
4: Сейчас вы договоритесь, Виталий завтра снова с банками придет. Будь заряжать.
1: Возможно.
3: У меня печень отказала.
2: Сейчас, честно, энергии не хватает. Сейчас я занимаюсь тем, чтобы наполнить силы энергии.
1: Так, ну раз мы наполняемся силой энергии, давайте тогда поговорим о следующих вещах. Вот вы долго тут обсуждали, что мы обсуждали мультфильмы, да, и почему вот люди их смотрят, да, зачем их смотрят, зачем их вообще смотреть и так далее. Почему вот, как в вопросе психологии относится к этому? Давайте так
2: вот лично, формулируем. Лично я обожаю мультфильмы и рекомендую всем смотреть. И в психологии это часть целой кинотерапии, которая используется для работы с психикой и с психологическими аспектами. То есть это с поведением, с мышлением, с ростом личностным, да, потому что чем хороши мультфильмы? Это свобода фантазии. Взрослые люди позволяют себе врубать фантазию на полный, отказываются от границ и каких-то рамок, ну и там вот полет фантазии дает великолепную продукцию. Причем неограниченную. И это всегда возврат в детство, да, в наш положительный опыт. И во многих мультфильмах все-таки выбирают результат такого завершения и успешного завершения. То есть через мультфильмы мы учимся радоваться, мы работаем с эмоциональным интеллектом, мы разрешаем себе вместе с героями победить или дойти до конца, преодолеть все сложности. И вот как раз-таки, когда мы смотрим на живого человека, мы еще, у нас защитные механизмы могут срабатывать, а мультфильмы вроде уже как бы воспринимаем, что это мультфильм, и мы как немножко обманываем мозг. И через мультфильм мы, знаете, как быстрее адаптируемся. И даже если мы посмотрим фильм, и посмотрим мультфильм, где настроение быстрее подскочит вверх, будет позитивно. Не замечали?
1: Нет, ну да, возможно, но мультфильмы разные все-таки бывают.
2: Ну да.
1: Бывают довольно мрачные.
2: Труп невесты Тима Бёртона пересматривали, муж такой сидит, мне не нравится. А я прям балдею.
1: Это, можно сказать, еще такой попсовый вариант.
2: Ну, попсовый, но очень глубокий. Там просто в таких серых тонах поднимается серьезный вопрос. Причем на реальных событиях мультфильма была такая история в реальной жизни, где мужчина представлялся графом, уводил женщин из дома, женился, а потом их убивал. Ну, то есть у него там 8 или 7 жертв насчитали.
1: Ну, я больше говорю, наверное, о «Ежике в тумане».
2: Например. А, «Ежик в тумане» тоже философ. Блин, вы «Смешариков» всех не посмотрели.
1: Да, нет,
4: «Смешарики» это вообще ниша целая.
1: Я согласен.
2: Понимаете, вот как объяснить ребенку, да, через взрослый мультфильм он не выдержит. А вот такая короткометражка, да, ну, уже даже эти «Смешарики» уже вышли на другой уровень, да, но там очень классно передаются вот эти простые, знаете, истины житейские, где дети могут задуматься.
1: Кстати, вот примерно таким же занимался мультфильм, когда давным-давно показывали «Эй, Арнольд». Вот он именно для такой пубертатной категории людей. Да,
2: да вообще 11-12 детей, лет там вопросы поднимаются и показывают мальчика.
1: И там вот взаимоотношения, да, вот в коллективе, в школе, между друзьями.
2: Ой, вообще, ребята, я сейчас просто вспоминаю. Я, кстати, из всех мультфильмов, я терпеть не могла вот эти 2D американские мультфильмы в виде «Спанч Боба», вот такого «Свинка Пеппа», они мне почему-то раздражали. А вот «Эй, Арнольд» я смотрела. Прям,
1: там хорошие истории были.
2: Да, особенно... А сейчас, как психолог, я смотрю, ребята, надо смотреть. Вот «Эй, Арнольд», да, надо пересмотреть, потому что там, во-первых, поднимается Арнольд, главный герой, который без родителей растет и пытается социализироваться, а у него возникают проблемы, но у него принимающие бабушка с дедушкой, которые абсолютно его... Вот там классное взаимоотношение.
1: Да.
2: Вообще шикарное.
1: Очень
2: там
1: мудрый
2: Хельга.
1: Дедушка у него. И у него каждая серия практически, она заканчивается каким-то советом таким очень житейским, и который дети вполне поймут. Ну, то есть я имею в виду уже, наверное, такие подростки, да?
2: И, кстати, типичная история, которая у нас сейчас актуальна. Там есть Хельга, у которой замечательная семья, успешные родители, да, вот социально одобряемые. Но Хельга
4: любимая
2: там абсолютно...
4: дочь.
2: Да, разделение. Даже такой нервный хихи. И там такое бешеное разделение, что на самом деле Хельга, почему она там, да, хулиганка, почему она не успевает по школе, да, и почему она такая агрессивная, и у нее проблемы с эмоциональным интеллектом, и ей сложно признаться в любви, потому что она изгой в своей семье. Ну, да. То есть она... Да. И вот эти вот проблемы очень актуальны для нашего времени. Ну, то есть в кабинете у меня, да, за закрытыми дверями или на сессиях я очень часто слышу разделение вот это в семьях, где один ребенок любимый, а другой про запас, если вдруг что-то с первым случится. Вот это вот грустная история, от которой страдают не меньше, чем от травматического такого серьезного опыта. Он просто накопительный эффект имеет. То есть, представляете, так, 20-30 лет ребенок борется
1: наконец,
2: за...
1: что такое накопительный? Я вот понять не могу.
2: Ну, есть два вида. Либо вы сразу попадаете в трэш, да, в омут с головой там, либо вот, ну, как у нас яркий пример, да, наводнение случилось, это чрезвычайная ситуация, и там человек был травмирован, то есть пытался спасти, был близок к смерти, там он потерял, допустим, материальное благо, и в моменте его жизни разделилось на до и после. Так. Он статус потерял и так далее. А здесь, когда вот тебе, как, кстати, в Китае есть такое наказание, или в Японии, когда человек привязывает дерево, вот так кувшин с водой ставит, и вода вот так капает, капает одинаковым промежуток времени. Да. И со временем череп разбивается. Вот это накопительный эффект. То есть сразу недостаточно в моменте 1-2-3 раза. Но если это будет продолжаться систематически длительный период времени, а там год, два, три, четыре пошло, а дети часто зависимы от родителей, и они до 18 лет с ними, до 20, часто до 25 у нас в России. Вот представляете, 25 лет вам говорят, вы смотрите на то, что выделяют одного ребенка, ему все, причем там и подарки лучше, желания здесь же исполняют, да, и его нахваливают. А тебя вот так шпыняют, отойди, да ты там кривой, косой, и ограничивают постоянно. И причем наказывают, наказания очень часто, да, разные. Одного порят, бьют в угол, сажают, а другого там, ну, ничего страшного. Или еще и обычно старших вот обвиняют в том, что там младшие накосячили, а это ты не досмотрел, ну, ты должен отвечать.
1: Старшим достается.
2: Это накопительный эффект.
4: Но получается, что помимо того, что мы можем рекомендовать ребенку какой-то мультфильм и сесть вместе с ним, мы также
2: и
4: можем
2: обсудить,
4: посмотреть,
2: да,
4: о чем они
2: что...
4: думают, когда наблюдаем за теми мультиками, которые они выбирают, правильно?
2: Да, родители в первую очередь подключаются. Просто мы часто сдерживаем эмоции, но очень важно спрашивать, какой герой понравился, чем понравился. И это и есть кинотерапия. И...
1: К сожалению.
2: Упс, да. Вот, поэтому смотрим вместе с детьми хотя бы раз в неделю фильмы. И нет, не с точки, не включаем в себе психолога, а прям обсуждайте темы, что понравилось, кто как поступил, какой герой, там, какие фразы зацепили. И ребенок в рассуждениях, он все равно переключается на себя, у него еще механизмы защиты не выстроены, и он будет говорить больше про себя. Да, в принципе,
1: вот
2: так
1: здесь
2: и
1: очень важная
2: поступает.
1: Фраза прозвучала, да. Не включайте психолога.
2: Ни в коем случае, оставьте это мне.
3: Выключайте психолога.
0: Психолог отвечает.

реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Поговорим о погоде прямо сейчас. В Орске плюс 16 градусов, днем до плюс 20, в Ясном плюс 15, днем до плюс 19, в Ковандыке, Медногорске плюс 13, днем до плюс 16, в Оренбурге плюс 10, днем до плюс 15, дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Орская госавтоинспекция предложила ограничить скорость самокатов до 5-7 км в час. Об этом шла речь на рабочей встрече, посвященной безопасности на дорогах. За одним столом собрались представители полиции, СМИ и сервиса аренды электросамокатов. Представитель кикшеринга отметил, что технически возможно снизить скорость на тротуарах до 10 км в час. Еще один вопрос, который подняли на встрече – поездки вдвоем на одном самокате. Для таких случаев обсуждается внедрение функции, которая будет блокировать аренду, если система зафиксирует двух человек на устройстве. Серьезное ДТП накануне произошло в Орске на улице Севастопольской. Там столкнулись автомобиль ВАЗ-2109 и питбайк. По предварительной информации, в результате аварии пострадали водитель и пассажир питбайка. Оба несовершеннолетние. Они были экстренно госпитализированы. Сообщается, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое. В России за последние годы значительно выросло количество мужчин, которые оформляют отпуск по уходу за ребенком. Об этом сообщает ТАСС. Эксперты отмечают, что чаще всего такой возможностью пользуются мужчины с высоким уровнем дохода. Городами-лидерами по числу отцов берут

0: отпуск является Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Татарстан. При этом примерно 35% мужчин хотели бы взять такой отпуск, но не могут этого сделать. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 21 копейка, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Наконец-то. Купил участок на Ирекле. Теперь дом построю. Буду рыбачить. Красота.
2: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг предлагает земель участки на берегу Иреклинского водохранилища. Все участки размежеваны и находятся в собственности. Звоните прямо сейчас в City Group по телефону в Орске 33 96 33 или приходите в офис на Краматорской 32.
1: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Радио.
1: Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: это вы решили с утра?
1: Не знаю, веселье хочется.
0: Какого-то Рио-де-Жанейро добавить немножко сюда.
1: Революции сексуальной.
0: Как карнавальной, да.
2: Это что, крик души твоей? Или что-то по Фрейду? Где наш психолог? Объясните,
1: что
2: почему
1: это значит?
2: У Димы сексуальная революция.
1: Уже три дня один живу, женщина уехала.
2: Вот оно.
0: 9.06 в Оренбурге, друзья. Всем здравствуйте. Еще раз доброе утро. Это подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья. Сегодня обсуждаем тему, когда вы, ваша экономия вам вышла дороже. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. И тут нам уже жалуются люди. Лена, например, пишет: доброе утро. Вот говорили мне, что я глупышка, а я не верила. Решила не тратиться на зимнюю резину и доездить на летний. Ну, вы поняли. Скользкая дорога, занос, бампер в сугроб. Теперь я слушаю всех, и машина в порядке.
1: Тех, кто не автомобилист.
0: Да? Даже да.
2: Кто не это. Как вообще можно не поменять резину?
0: Толкихан пишет: «Бонжур, решил привести в порядок старую металлическую входную дверь. Купил материалы, краску и почти в конце понял, что мне это не нравится. И пришлось купить новую дверь».
1: Здорово.
0: Ну вот, примерно, кстати, ситуация такая же у меня была, просто с замком, просто немножко другая. Так, что еще? Наталья повелась на баллы в магазине с драгоценностями, я так понимаю. Оказалось, все задорого. Баллы 10% от цены изделия. Теперь буду знать об этом магазине. Ну, то есть, вот эта система, когда тебе там начисляют какие-то баллы, реклама, да, постоянно идет, там надо тоже серьезно разбираться. Просто так тебе все равно ничего дорогого не отдадут.
1: Баллы назывались на «Е». Да? Баллы на «Е».
0: Давайте так, ну вы шутите, да, но не надо за подтверждением ко мне обращаться. Вот пошутил, все. Денис пишет: сэкономил на еде, питался беляшами, пирогами неделю. В итоге гастрит, таблетки и поход к врачу. Ну что же вы, Денис? Да. Столько уж об этом пишут, говорят, из каждого утюга буквально. Сейчас все просто с ума сошли на здоровом питании. Где это только не встретишь.
1: Да, я стараюсь один тут употреблять все плохое, чтобы вам не досталось.
2: Но не справляется человек.
0: Чтобы вам со здоровьем проблем не было. Что не один. Все беляшные в округе я посетил уже.
1: Уничтожаю эту гниль.
2: Мы взяли это на себя.
0: Я говорю, сколько бы ни говорили, чем больше говорят, тем больше хочется что-то вредного. Да, но не подаю пример, друзья, не следуйте этому. Так, что еще? Ну, Наталья еще дописывает, что на маркетплейсах заказывайте дешевое, не ждите качества. Ну, мы это поняли, да. Потому что я в свое время, опять же, уже рассказывал, немножко обжегся на этом деле. Так, что еще написали, Дарья, пожалуйста, если есть, да, сообщение.
2: Пишут нам: доброе утро, передаем привет, любимые подушки. Также Рима написала: решила сэкономить на парикмахере. Постриглась у начинающего мастера. Результат: месяц ходила в шапке и копила на исправление.
0: Это вот прям история в сердце. Я однажды тоже, вот у меня что-то ударило мне в голову, как говорится, решил, значит, нет, я найду, вот, чтобы была парикмахерская подешевле, и чтобы
1: было круто.
0: Примерно нормально, ну, я не говорю, что круто, но, ну, примерно нормально, чтобы постриг. Я вот целенаправленно
1: прям хотя бы, чтобы не выглядел как лишай,
0: да? Вот. И я нашел парикмахерскую, значит, захожу туда, естественно, она пустая, никого не видит.
1: Там сидит одинокая парикмахерша, которая курит и месит беляши.
0: Она не курила. Вот за это уже спасибо. Но она была одна. Я говорю: здравствуйте, все, постричься можно?
1: Значит, нет, ты такой, знаешь, она садится, а у нее руки воняют. Ты такой: можешь ты руки помыть? Она такая...
0: Ну ладно, ты подожди, ты ладно, грязь ладно. Не добавляй. Вот, я, значит, сажусь в кресло, все вроде бы, все как обычно. Значит, она, вот эта накидка, все, она начинает меня стричь. Я примерно объяснил, что мне нужно, она начинает меня стричь. И в какой-то, ты же вот, когда стрижешься, в какой-то момент все равно отвлекаешь на какие-то свои мысли, то есть задумался что-то, время пролетело, вроде раз и постригли. А тут я так как бы задумался, уже задумаю, думаю, а стрижка не заканчивается. Ну вы же понимаете, что у меня не до плеч волосы, что там стричь? Минут 40, наверное, прошло. Я уже чувствую, я начинаю затекать. Никогда такого не было. Ну, я как бы до затекания я успел вставать. Ну вот, я уже чувствую, что-то происходит не то. Да. А она, ну, это была, видимо, не очень опытный мастер. Она просто не знала, как меня стричь. И ладно, еще в этот момент зашла владелица, я так понимаю, этой парикмахерской. И они вдвоем
2: пытались исправить.
1: Кошмар.
0: Вдвоем меня пытались достричь так, чтобы хотя бы более-менее выглядело прилично. Я там просидел 10 минут.
1: А вот после этого ты оборачиваешься, они сидят курят. С пустым взглядом.
0: Я уже не знал, как оттуда сбежать. Уже думал, они вас устраивают, сказал, меня все устраивает, спасибо. Выпустите меня до конца. Все, больше я по непроверенным...
2: Это как раз тот период, когда ты в шапке ходил, да?
0: Не-не-не, это летом, кстати, было. Вот, больше я по непроверенным не ходил.
2: Слушайте, а у меня была немножко другая ситуация, тоже связанная со сферой красоты. В общем, что-то у меня вот был такой период, я решила сэкономить на педикюре. А мне его нужно делать не потому, что красиво, потому что есть определенные показания. Вот, я месяц пропустила, думаю, ну ничего страшного, сейчас переношу, ну надо сэкономить, потому что это все равно не дешевая процедура. Вот, я переносила настолько, что я когда пришла, мастер так посмотрел, говорит, так, ну смотри, мы сейчас снимаем.
1: Но все. Но палец мы тебе сохраним, да?
0: Начнем с приятной новости.
2: Мы сейчас тебе это все снимаем. Тебе нужно будет восстанавливать все твои пластины ногтевые на протяжении полугода. Нужно будет специальное еще устройство поносить, это штанга и так далее. Будем выпрямлять. В общем, мне это вышло, вот эта вот мнимая экономия, она мне вышла в итоге дороже восстановлением, установлением специальных устройств для выпрямления обратно, потому что я там лечила на протяжении там полутора лет, пластины восстанавливала, они мне стали хорошие, прекрасные, как у нормальных людей. В итоге все похерилось за один месяц. И мне заново пришлось это все восстанавливать.
0: Ну, увлеклась рассказом. Да, вам, да.
1: Простим вам.
0: Простим, да. Друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Дарья, мы же не в компании, в конце концов. Нет, мы в компании, но... Где фильтры существуют?
2: Я надеюсь, мы еще продолжим работать
0: втроем. Ладно, хоть вы ничего не добавите.
1: Сейчас кто надо еще такой... Ух! Вот сейчас мы...
2: Знаете, иногда это должен делать не только Хованцев.
1: А я, извините, я всегда на грани хожу.
0: Ладно, в общем, на чем вы сэкономили, это вышло вам гораздо дороже. Такую тему обсуждаем в концовке уже часа. Будем итоги подводить. Так что, если хотите кофе получить, поспешите, друзья. Пишите нам истории свои.
1: Да, обязательно. Портал смотри.радио. Мы пока бить Дарью.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
4: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
8: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универ». Мак, первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
9: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы. Программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
10: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
11: Поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 16 градусов, днем до плюс 20. В Ясном плюс 15, днем до плюс 19. В Ковандыке, Медногорске плюс 13, днем до плюс 16. В Оренбурге плюс 10, днем до плюс 15 градусов. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
12: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
13: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
14: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
15: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Итак, друзья, очередной выпуск неправильных новостей. 25 минут в Оренбурге 10-го. С чего бы начать? Давайте с самого плохого, наверное, да, в этом выпуске. В Японии в одном из баров Осаки официантки выплевывают молоко в кофе посетителей.
3: Ой-ой, да, такие вкусовые предпочтения,
2: да,
3: у них.
2: То есть класс. Это даже...
3: Извращенское кафе, да?
2: Да, это омерзительно, понимаете. А для посетителей кафе это чуть ли не некий элитарный такой, элитарное место, где можно вот это все попробовать.
3: Вот.
2: Ну, вы же понимаете, что девушки там не просто так, они очень красивые. Соответственно, набор там достаточно серьезный претенденток на эти роли. Вот, поэтому там...
3: Меня больше пугает, что Дарья меня сейчас кофе зовет пить. Вот. Очень активно.
4: Ну, потому что у нас тынет.
3: Я этого хрючего пить не буду.
2: Я не знаю, кстати, я не обратил внимания, с молоком там или без.
3: Кстати, почему бы не сделать нам шоу? Вот помните, у нас на Евразии же есть уральская кухня?
4: Да.
3: Вот, а вот Дашкино шоу, вот Дашкино хрючево.
4: Ну, у нас знаю. Был хитовый завтрак.
3: Вот, надо было название поменять немножко.
2: Ну ладно, все вкусно было, сам же ел.
3: Да.
2: Мужчина год кормил, раз уж о еде заговорили, мужчина год кормил жену дешевым майонезом из банки от дорогого.
3: Нашел, как экономить.
2: Она очень, она хотела, очень любила этот майонез, но на него каждый раз тратится. Мужчина не хотел, поэтому...
3: Тяжеловато было.
2: Однажды, когда банка опустела, он залил туда дешевый и сказал, все нормально, вот, кушай. И самое интересное, что она разницу-то вообще практически не ощутила. Пока он сам не признался, это прошло через год только.
3: Ну вот видите.
2: Вот именно.
3: Нет разницы.
2: Да. Так, еще в США пчеловод намеренно натравила пчел на помощников шерифа.
4: Дрессированные пчелы.
2: Когда они пришли там кого-то выселять, ее соседа, женщина разводила пчел, она решила, что это все делается не по справедливости, и натравила на них пчел. Самое интересное, что когда задержали эту женщину, пчеловода, ее прям вот так в костюме увели. Есть фотографии здесь, вот в этом в колпаке, то есть, ну,
3: да,
2: все,
3: да, да, да.
2: То есть не дали даже снять этот костюм. Прям вот как был, так и упаковали сразу, да, уехала туда. Вот, и на самом деле хорошая новость, не неправильная. 53-летнюю жительницу Курска кот спас от мошенников, представляете?
3: Каким?
2: Дело в том, что, ну, классическая, знаете, вот эти схемы, да, безопасный счет туда-сюда. В общем, ей, она уже собиралась переводить деньги и даже продавать свою машину. И ей нужно было для того, чтобы деньги снять, поехать в другой город. И не с кем было оставить кота. И она позвонила своему брату, говорит, слушай, приедь, надо с котом посидеть какое-то время, пока я съезжу. А он говорит, куда ты поедешь? Завязался диалог туда-сюда. Мужчина понял, что это все это развод. И уберег ее, значит, это, ну, сказал ей, что это все нереально, надо это, прекращать все эти разговоры, представляете?
3: Надеюсь, вот. Коту перепало.
2: Я тоже надеюсь, что да, корма ему насыпали гораздо
4: я
2: больше.
4: Я больше всего в этой истории только за котика переживаю.
3: За котик.
4: Котик.
2: Ну, а что за него? Он в порядке, да?
4: Я понимаю, но, знаешь, вот что бы ни случалось, все равно ты как-то за котиков переживаешь.
2: Ну, понятно. Ну, я даже не знаю, как это прокомментировать. Ладно.
3: Но в любом случае, новости. Спасибо.
2: Да? Ну, да. Спасибо.
3: Так, ладно, послушаем мы сейчас музычку и гороскоп к свежему, чтобы вы ничего важного не пропустили сегодня.
5: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
6: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что ж, ребята, гороскоп на сегодня, 4 мая у нас на календаре. Давайте посмотрим, что там астрологи нам приготовили.
2: О-по-по.
3: Рыбы.
1: Рыбы, сегодня вы будете довольно уязвимы. Практически любое слово в свой адрес будете воспринимать как оскорбление. Чтобы не обидеться на весь свет, лучше ограничить круг общения.
3: Водолей.
4: Сегодня вы можете оказаться немножко слишком злопамятным. Следует учитывать, что это терпит. И в первую очередь только ваши нервы будет трепать.
1: Козерог. Немножко слишком. Хорошее сочетание, да.
2: Очень, да-да-да.
1: Немножечко,
2: совсем чуть-чуть.
4: Немножко слишком.
2: Очень. Сегодня, козероги, вам лучше заняться собственными проблемами, оставив решение чужих.
3: Стрелец.
1: Кто сказал, что не надо выдумывать велосипед? Вдруг вы его усовершенствуете?
2: Так, это вот что читали, Виталий?
1: Стрельца.
2: Стрелец?
1: Да.
2: Да. А вот написано тут, самореклама сегодня может завести вас довольно далеко.
1: Опять я не тот читатель.
4: Может быть, мы что-то перепутали?
2: Нет, но я вот, вы свежий выложили у нас.
1: 7.24,
2: да,
1: сегодня.
2: Да.
4: Я в нашей беседе читаю.
2: А я вот читаю на «Смотри радио» то, что вы, Дарья, выложили сегодня. Ну-ка, давайте проверим.
1: Так, разбирайтесь.
2: Прежде чем читать.
1: Давайте разберемся. А где правильный-то?
2: А, Дарья, спим в понедельник. Не молчите, да?
4: Ну да, я неправильный гороскоп положил.
2: Какой?
1: А куда, да?
2: Это какой
4: правильный у нас?
1: В беседе?
4: У нас в беседе в группе ВКонтакте.
2: Ну вот, Дарья. А это я неправильно еще. Я ошибку нашел, я еще и неправильно читаю. Вот это я понимаю.
1: Я правильно читал. А так я, говорит, неправильно?
2: Лучше бы молчал. Инициатива. Ладно, неблагосклонно к оператору самому главному. Так, ладно.
1: Давайте.
2: Хорошо, стрельца правильно зачитали дальше.
3: Скорпион.
4: Не верьте сегодня ничему, чего вы не видели своими глазами. Делайте выводы из чужих слов. Не так же опасно, как подписывать документы, даже не попытавшись их прочитать.
3: Весы.
2: Нынче вы должны быть собраны и готовы к немедленным действиям. Вот.
3: Дева.
1: Сегодня вы будете пребывать в мире чувств, причем довольно приятных. Окунитесь в них полностью, и день не пройдет даром.
3: Лев.
4: Сегодня будьте осторожны, выпуская наружу скопившуюся у вас энергию. Вы можете натворить немало глупостей, прежде чем ее поток иссякнет.
3: Рак.
2: Проведите этот день в стороне от каких-либо событий, насколько это возможно.
3: Близнецы.
1: Чем меньше вы сегодня будете задумываться над тем, как себя вести и что говорить, тем удачнее это будет у вас получаться.
3: Телец.
4: Сегодня вам стоит быть максимально осмотрительным при проведении даже самых мелких финансовых операций.
3: Овен.
2: Вам следует обратить больше внимания на проблему сохранения секретов на вашей работе. Давайте мы это зачитаем заново, рыбы Водолея,
1: да.
2: Там, чтобы знали,
1: подожди,
2: мы с вами...
1: Рыбы были правильные.
4: И Водолей тоже.
2: И Водолей правильно. Значит, козерогов, да. Давайте я прочитаю, да. Верных, и все. Да. Сегодня, козероги, вы будете неожиданно легко разрешать вопросы финансового порядка. Вот так вот. Ну, да. В принципе,
1: дальше
2: все
1: уже
2: хорошо.
1: Пошло все нормально.
2: Да.
1: Все, Дарья, пожалуйста, если есть вам что-то сказать, говорите. Ну, если нет, тогда не надо.
2: Мудрость дня. Не ошибайтесь.
4: Не ошибайтесь. Но даже каждая ошибка... Она, знаете, она фатальна только первые 10 минут. Дальше это просто ваши надумки.
2: Вот, прекрасно. В понедельник.
1: Отличное оправдание очередное. Первые 10 минут.
2: Это не фатально.
4: Нет, ну это не оправдание. Я просто говорю о том, что, ну, конец света же не случился. Все, всегда можно
2: исправить. А вот все, люди сейчас по тормозам в машинах дали. В смысле неверные козероги, да? И все.
1: Ну ладно, не нагнетай.
2: Да, ладно, обязательно. Хорошего дня.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Купить качественную мебель по низкой цене, а потом еще получить свои деньги обратно? Невозможно.
4: Возможно. Только в Доме мебели 12 стульев. Совершая покупку, вы становитесь участником весеннего розыгрыша и получаете возможность вернуть до 100% стоимости своей покупки. Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки. Салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл» 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
7: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
8: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
0: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
9: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
10: Зависит только от тебя.
0: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311 565 833 200 061.
11: Телефон рекламной службы 25 08.

0: спит усталый караоке.
1: Ну, такое вот одиночество. Мы не одни, мы с вами, друзья. И для вашего же развлечения давайте немножко сыграем спит усталый караоке. Так, Дарья.
2: На кону у нас, между прочим, наш фирменный шопер от Подушка Шоу. Знаем, слышим, что многие о нем до сих пор мечтают, поэтому самое время звонить 21-103-7 в нашу рубрику «Спит усталый караоке». Задача отгадать исполнителя. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как вас зовут?
3: Эдуард.
1: Эдуард против... Очень приятно. Да, против вас сегодня играет. Доброе утро. Алло.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
4: Владимир,
1: отлично. Эдуард против Владимира. Сегодня мужская битва. Напоминаем, кричить сначала свое имя, а потом исполнителя. Вам желаем удачи. 3, 2, 1.

0: Владимир, кто же это?
1: Это Зиверт.
0: Умница.
2: Слушай, я тоже по интонации. Я не знал точно, но вот как, я даже не знаю, как объяснить. То ли вот по действительно интонации пения, то ли вот по тексту.
0: Ну, у нее своя, свой вайб. Ее всегда понятно и слышно.
2: Да. Так, Владимир, да, у нас правильно назвал, угадал. Владимира поздравляем. Эдуард, к сожалению, угадать не получилось сегодня. Можете приветы передать своим.
3: Ну, привет всему городу Орску. Всем хорошего дня.
0: Красавчик, спасибо. Звоните спасибо. Еще, Эдуард, мы всегда рады. Владимир, вам есть что сказать?
4: Ну, желаю Эдуарду удачи в следующий раз.
0: Молодец.
4: Привет городу Новотроицку, всем, кто узнал.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо, да. Молодец, Владимир, с победой. Вам тоже хорошего дня. Трубочку не кладите за эфиром. Расскажем, как забрать ваш опер.
5: Спит усталый кровь.

0: реклама. Выбор товара у нас немалый, и покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара, кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Bouquet. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Bouquet. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет, следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Вновь о погоде. Сейчас в Орске плюс 17 градусов. Днем до плюс 21. В Ясном плюс 16. Днем до плюс 18. В Ковандыке, Медногорске плюс 13. Днем до плюс 17. В Оренбурге плюс 9. Днем до 15. Дождь на всей территории Восточного и в целом Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
8: Метеохит.

0: Опа, друзья. Да, завершается подушка шоу на сегодня. Мы общались с вами на тему экономия, которая вышла вам дороже. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что нам еще за это время дописали? Давайте посмотрим. Доброе утро, ребята мои. По теме. Решили как-то купить телевизор в спальню подешевле. Купили. Решили обмыть с друзьями. Это вот всегда отличное начало истории. Вот. Обмыли. Итог. Обошлось дороже, чем сам телевизор. Лучше бы взяли подороже, без обмывки. Ленчик написал. Ленчик, а что случилось-то? Вы же самые, вот самые интересные вы не рассказали.
1: Да, было бы хорошо.
0: Что случилось-то? Кто-то попал в телевизор рукой или что? Что случилось?
1: Нет, жрут много.
0: Ну, может быть. Лариса пишет. Доброе утро, подушки. Хотели сэкономить и купить iPhone по скидке через сайт. До сих пор ждем iPhone.
2: Может быть, он уже и не придет?
0: Он уже, может быть, и не придет.
1: Бонжур. Решил привести в порядок старую металлическую входную.
0: Мы читали.
1: А, читали, да? Извините.
0: Антон пишет. Сэкономил на карте памяти, взял самую дешевую. На свадьбе у клиентов она умерла в самый ответственный момент.
2: Ой.
0: Это очень печально, да.
1: Яна пишет. Евгений, привет. Люблю тебя.
0: Евгению тоже привет передаю.
1: И Яне. Яна-то молодец какая. Да. Надеюсь, Евгений услышал.
2: Яна вас любит. Вы Евгений?
1: Таукехан, хочу плюсануть за мультик «Эй, Арнольд». В свое время очень любил его.
0: Мы с психологом разговаривали про этот мультик, да?
1: Да.
2: Так, а вот сообщение еще от Лили. Доброе утро. Экономия выходит мне дороже, когда я думаю, да что это маршрутка? Тут все две остановки, пройдусь пешком и сэкономлю. Да, это я экономлю. За эти две остановки соберу все магазины.
1: Но, кстати, про Арнольд у меня был персонаж любимый, которому всегда не везло. Помните, так было, нет?
0: Рыжий такой.
1: Ну да, да, и он всегда попадал в ситуации неприятные.
0: Да, да, да, да.
1: Было классно.
0: Я, кстати, не очень помню, чтобы у меня прям любимые были. Ну, наверное, сам Арнольд, наверное, и был. Так, все, мы...
1: Дед у него классный
2: был. Нет,
1: дед
2: вот там еще совсем...
0: Чего включились-то? Да. Это надо было... Час назад это
1: а об этом
0: рассуждать.
2: А, так, Юрий пишет, купил дешевые семена по акции. Взошло 10% из 100.
0: Нет, подожди, это нормальная реакция?
1: Чудная реакция.
0: Да это нормально, когда про семена ты говоришь. Вот ты встречаешь человека,
1: он говорит,
0: да подожди, ну ты вот представь диалог. Купил дешевые семена по акции, взошло 10% из 100. Ну что ты как-то отреагируешь? Еще так поляшки себя хлопнешь. Посочувствовал человеку все-таки.
1: Молодец.
0: Ладно, давайте выбирать, кого мы. Ну, меня, слушайте, ну я не знаю, как это Ленечку удается, но мне про телевизор понравилось больше.
2: Слушайте, я согласна.

0: Дорин, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это кофе лайк. Адреса: город Орск, проспект Ленина 25, проспект Мира 15, Пацаева 21, проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина 1, остановка Шевченко.
1: Спасибо большое всем за сообщения, написанные, друзья, за участие ваше. Всем хорошего понедельника трудового. Давайте поработаем на этой неделе как следует и снова на выходные уйдем.
2: Да, ура! На заслуженные. Ура, понедельник. Ладно, ненормальный человек. Так, ладно, удачи.
0: Нет, ура, что у нас выходные будут. На этой неделе куча праздников у нас с вами состоится. У нас будет большое реалити-шоу здесь на Смотри Радио.
2: Все насыщено.
0: Да. Все насыщено. Всегда, оставайтесь с нами и будете в центре событий.
2: Обязательно. Все, всем до завтра, до 7 утра. Да. Пока.
0: Пока.

0: Австралия. 10 часов. Это радио Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В доме номер 45 на улице Краматорская загорелась квартира на первом этаже. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. На месте работают спецслужбы. Информация о пострадавших уточняется. Семейный конфликт в Орске закончился уголовным делом. Мужчина ударил супругу по лицу, а теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы. По версии следствия, конфликт произошел между супругами дома. Во время ссоры женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, вела себя агрессивно. Мужчина, как указано в материалах дела, попытался успокоить супругу пощечиной. У женщины остались гематомы под глазом и повреждения губы. Мужчина уже был судим ранее за преступление с применением насилия, поэтому теперь ответит по более тяжкой статье. Соседи заварили дверь в квартиру женщины в Новосибирске. Оказавшись в ловушке, пострадавшая была вынуждена обратиться за помощью. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба региона. На место происшествия оперативно прибыл экипаж спасателей. С помощью болгарки специалисты срезали сварной шов и освободили вход в квартиру. Женщина не пострадала. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 21 копейка, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Сити Групп, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните.

0: И прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33.
1: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: повод еще раз начать что-либо заново. Хотя многие советуют делать это во вторник, а не в первый день недели, потому что тяжеловато будет, а завтра уже будем более-менее включенные. Ну, пользуйтесь или одной, или второй стороной, неважно. Главное, двигаться вперед, а мы вас сопроводим на все ваши действия. Дэвид Гетта, Тейл Свимс, также LP, услышим мы Us People и расскажу о событиях. Всем доброго дня.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Друзья, ну и пробежимся по событиям и праздникам. На 4 мая, понедельник, сегодня Всемирный день дарения. День щедрости он еще называется. Так что дарите не только цветы, но и улыбки, а лучше еще и цветы. В общем, девчонка точно порадуется, а девчонки вам ответят взаимностью. Также сегодня день собачьего счастья. Ну, еще и своих песелей можно порадовать. День красивых признаний в любви. День невысоких людей сегодня. День рождения складного зонтика. Ему 311 лет. Далее у нас день любителей вермишелевого супа. Международный день пожарных. Тоже нужно отметить. Не забывайте тех самых людей, которые нас выручают. День звездных войн. День весенней грозы. Ну, мне кажется, сегодня прям по погоде. День птиц. День апельсинового сока. Ну и из-за границы к нам пришел день обновления взаимоотношений. Так что можно в положительное русло их, если что, выровнять. А еще у нас сегодня, не забывайте, что вот флористический салон «Цветочка» у нас представляет всегда каждый день Хит Холидей. И сегодня день рождения у нас у директора этого самого флористического салона «Цветочка» Татьяна. Татьяна, здравствуйте.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мы всегда знаем, что вы слушаете данную рубрику. И, безусловно, хотели бы вас сегодня поздравить. Такой день мы не имеем права пропускать. Так что вам крепкого здоровья, это по традиции. Там радости, веселья, там крепкого, знаете, взаимоотношений с родными. И чтобы все мужчины поняли, что цветы нужно дарить и без повода. И радовали своих ненаглядных.
2: Спасибо
1: большое, Татьяна. Еще раз с днем рождения. Хорошего вам дня. Ну и давайте музыку послушаем, а песенка дальше соответствующая. Включи музыку Филатов Кэрос.
0: Реклама.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
2: Согреться в прохладные вечера и украсить интерьер сможет и шопоголик, и пенсионер. Мегарай – мягкие теплые пледы. Большой выбор цветов и размеров. Мегарай – выгодно все для уюта, покупай.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья «Бис» 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
5: Зависит только от тебя.
3: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранит 311-565-833-200-061.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну и качественный традиционный гороскоп для тебя и того парня, что все получилось в этот понедельник.
2: Овен.
1: Так, овны, сегодня вам следует обратить больше внимания на проблему сохранения секретов вашей работы.
2: Телец.
1: Вам стоит быть максимально осмотрительным при проведении даже самых мелких финансовых операций.
2: Близнецы.
1: Чем меньше вы сегодня будете задумываться над тем, как себя вести и что говорить, тем удачнее будет у вас получаться.
2: Рак.
1: Проведите этот день в восторге от каких... Вернее, в стороне, не в восторге, хотя в восторге тоже хорошо. В стороне от каких-либо событий, насколько это будет возможно. Ваш выход будет чуть позже.
2: Лев.
1: Вы сегодня будьте осторожны, выпуская наружу скопившуюся в вас энергию.
2: Дева.
1: Вы будете пребывать в мире чувств, причем довольно приятных.
2: Весы.
1: Нынче вы должны быть собраны и готовы к немедленным действиям.
2: Скорпион.
1: Не верьте сегодня ничему, чего вы не видели своими глазами. Делать выводы с чужих слов опасно.
2: Стрелец.
1: Кто сказал, что не надо выдумывать велосипед? Вдруг вы его усовершенствуете.
2: Козерог.
1: Вы будете неожиданно легко разрешать вопросы финансового порядка.
2: Водолей.
1: Вы можете оказаться немножко слишком злопамятным. Следует учитывать, что это треплет в первую очередь ваши нервы.
2: Рыбы.
1: Сегодня вы будете довольно уязвимы. Практически любое слово в свой адрес будете воспринимать как оскорбление. Информация была предоставлена сайтом igneo.com. Слушаем Ленинград.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. We'll be right back.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Яркие акценты и пастельные тона. Обои «Виктория Стенова» – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин «Виктория Стенова». Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Васнецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: хит на все времена.
1: Здесь сегодня у нас гости из будущего, и трек «Не любовь». Кто не видел этот завершившийся танец, кто не переделал себя через нейросетку. А хит, между прочим, вышел в прошлом веке, в 99-м.

0: нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Ладис. Когда важен результат.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: На Урале 11 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Международный аэропорт имени Гагарина сегодня, 4 мая, временно приостановил работу из-за плана «Ковер». Ограничения на взлет и посадку введены для обеспечения безопасности. По состоянию на 7 часов утра в Оренбурге на вылет задержано 6 рейсов. 3 в Москву, 1 в Сочи и 2 в Санкт-Петербург. Также задержаны рейсы на прилет. Сотрудники аэропорта и представители авиакомпании находятся на местах и работают с пассажирами, сообщили в пресс-службе аэропорта имени Гагарина. На подъезде к Орску собираются провести большой ремонт. Речь идет о дороге со стороны трассы М5 «Урал», а также участке дороги Орск-Домбаровский-Светлый. Подрядчика выберут в середине мая, после чего он должен будет приступить к работам. Завершить все планируют в 2026 году. На въезде в Орск обещают сделать дорогу не только для машин, но и чуть удобнее для пешеходов, чтобы было где передвигаться, где ждать автобус, и чтобы все это еще и освещалось ночью. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что современная Россия столкнулась с беспрецедентным дефицитом рабочей силы. По ее словам, за всю новейшую историю страны такой нехватки сотрудников еще не было, и это уже напрямую влияет на экономику. Набиуллина отметила, что ситуация на рынке труда – один из факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке. При этом регулятору не хватает более оперативной статистики. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 21 копейка, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились в музыку.

0: где бы вы ни находились в этот понедельник, обязательно знать, что рядышком смотри радио, которое всегда взбодрит и поможет окунуться в новый пятидневный рабочий процесс. Как всегда, зарядим музыкой, и вы сделаете то же самое с нами в обратной связи, и родными тоже. Портал смотри.радио для общения используется. Wet Love дальше. Послушаем Михея Джуманджи вместе с Инной Стиль и услышим Басту и Диму Журавлева.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Считай, что у тебя не желудок, а черная дыра. Тогда добро пожаловать на съедобный бой. Нужно собрать команду из трех человек и зарегистрироваться. Вот так, понедельник. В общем, зарегистрируйся на сайте ors.ru во вкладке «Съедобный бой». 7 мая поборись за подарки от партнеров. А там всю подробную информацию ищи на сайте ors.ru во вкладке «Съедобный бой». Категория 16+. Партнеры мероприятия «Уна Пицца». Горячая пицца, бургеры и роллы. Телефон в Орске 310303. Также магазин яблочной техники «Яблочный Спас» и фабрика «Орск».

0: Реклама. Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru. Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
1: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: на все времена.
1: Green Light, песня американской певицы Бейонсе, была выпущена в 2006 году. Ну и текст описывает расставание, в котором главная героиня дает своему возлюбленному разрешение съехать.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
4: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
0: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
5: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
6: Зависит только от тебя.
0: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311-565-833-200-061.

0: Как ловко зареверсировали слово. Здравствуйте.
1: Доброго дня.
0: Вот я бы тоже так крикнул. Эх, меняться наконец-то, Макс, пришел.
1: Рад, это самое главное.
0: Очень рад, конечно.
1: Я тоже очень рад, так что давай, я тоже буду радостью делиться в эфире. Тебе давай. Спасибо за утро.
0: Обязательно поблагодаришь еще ближайшую неделю, я думаю, не один раз. Давай, удачи, хорошего дня. Пока.

0: Далее. Полдень. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Отбой опасности атаки беспилотников на территории Оренбургской области. Режим воздушных ограничений, план ковер снят на всей территории региона. Аэропорты работают в прежнем режиме. Об этом сообщил в своем канале губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Об инцидентах, связанных с беспилотниками, не сообщалось. В Солилецком районе полицейские задержали местного жителя, который во время ссоры выстрелил в соседа из гладкоствольного ружья. Мужчина был госпитализирован в больницу. Медики оценили вред здоровью потерпевшего как тяжкий. Дебошира задержала полиция. Ранее он уже не раз попадался на кражах. Теперь в отношении него завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». На Солнце произошла первая в мае сильная вспышка предпоследнего класса мощности. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Прогноза по ним пока нет. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 21 копейка, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. City Group, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33. Новости.
3: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Загружаем вашу рабочую неделю лучшей музыкой, чтобы вы вместе с нами там сильно не грузились. Особенно по поводу того, что началась новая рабочая неделя. Понедельник сделаем проще, ярче и интереснее вместе с вами здесь в эфире «Смотри Радио». Так что не сбивайтесь с волны и делаем громче.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4.

0: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
1: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40 91 01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, кухня Монтана 2 метра всего за 17 200 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
3: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из 3 человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. Съедобный бой на Смотри Радио. Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
4: Категория 18+.
3: Партнеры мероприятия: Уна Пицца, горячая пицца, бургеры и роллы. Магазин яблочной техники «Яблочный Спас». Фабрика «Орские колбасы».
0: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри Радио. Смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

0: ко дну.
1: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
2: В эфире вместе с Виталием Морозовым вновь расскажем вам о том, чего можно посмотреть и чем можно насладиться уже этим вечером. Киногуд в эфире. Виталий, добрый день.
3: Добрый день, Максим. Всем здравствуйте, друзья. На длинных выходных еще старался, конечно, кроме работы, что-то посмотреть. Дважды, между прочим, ходил в кино. Все для того, чтобы успеть на этой неделе вам рассказать. Конечно, хочется все и сразу. Вот взять, да, целую пачку. Ну, пачкой, конечно, это громко сказано. Где-то три картины мне удалось посмотреть. И хочется вот прям сразу про все рассказать. Но иначе потом тогда нас на этой неделе рассказывать будет нечего. Поэтому начнем, наверное, с одной из главных новинок прошлой недели. Картины «Полутон» 2025 года. Это фильм ужасов с категории 18+, от уже легендарной студии А24, которая в последнее время немного сдала свои позиции, но вот «Полутоном», кажется, вернула их обратно. Это фильм режиссера Иена Туассона. Он режиссер-дебютант. У него, в общем-то, так крупных картин не было, но получилось... Интересная штука, то есть изначально А24 всегда, в общем-то, у них такое кредо давать карт-бланш молодым режиссерам, начинающим режиссерам, и это срабатывало, наверное, ну, может быть, через раз, но тем не менее, вот поэтому как бы за студией закрепилось вот это вот звание культовой, и вот теперь как будто мы вернулись вот в те времена, когда вот она практически клепала безостановочно какие-то такие шедевры. Но, опять же, я не скажу, что «Полутон» прям шедевр, но получилось на самом деле очень крепко, очень здорово. Там по сюжету он вообще очень простой, все достаточно герметично, все происходит в основном в локациях одного дома, там девушка ухаживает за тяжело больной матерью, и понятно, что счет идет уже практически на дни, она мать не разговаривает уже, не принимает пищу, и она выполняет все равно все необходимые действия, но вот эта тяжесть на душе висит камнем, и мы вместе с ней понимаем, что, ну, в общем-то, осталось совсем недолго. И вот, чтобы отвлечься от каких-то вот таких довольно тяжелых мыслей, она по ночам ведет подкаст о различных городских легендах и ужастиках. У нее есть соавтор, они соединяются онлайн вместе и... рассказывают, ну, всякие страшилки, истории такие, да, которые возникают в интернете или где-то плавают там, да, в слухах городских легенд и людей. И он ей предлагает прослушать 10 видео, по-моему, 3, вот забыл уже сколько, короче, где-то с дюжину, наверное, аудиозаписей, из присланных ему по почте неким загадочным человеком. То есть почту он не знает, обратной связи никакой нет, вот это пришло, ну вот надо прослушать. И они вот ночь за ночью пытаются вот прослушать, и там действительно такие записаны жуткие вещи. Поначалу все довольно безобидно, там на записях девушка как будто разговаривает просто по ночам, ну, есть там как бы, ну, такая проблема, как она нам правильно называется... Есть такое слово, я забыл, как вы. Ну, ладно. Ну, короче говоря, разговаривает во сне, но потом с каждой записью становится все хуже и хуже, и там они приходят, проводят небольшое расследование, приходят к выводу такому, что там на этих записях было присутствие некого демона, который там то ли похищает людей и детей, ну, в общем, делает что-то с ними страшное. Демон очень древний, еще до рождения всего он там где-то появился, но это в нюансах уже можно будет разобраться при просмотре картин. Тут дело-то, конечно, не в этом, на самом деле, не в демоне как таковом, а вообще в состоянии девушки и вообще в психологическом аспекте этой картины. Но, как это часто бывает, без какой-то душевной травмы нынче ужастик, он не ужастик уже сам по себе. Есть некие редкие примеры, вроде «Заразы», да, которая недавно так тоже давно вышла. Ну и там тоже, в общем-то, да, наверное, что-то можно будет такое отыскать именно из психологического поля. Как это вообще все сделано? Очень классно, я бы так сказал. Это, наверное,
2: атмосферно.
3: Да, первый ужастик, который действительно меня Я не скажу, что сильно пугал, там задача такой, видимо, не стояла, да, и акцентов таких нет. Но напряжение нагнетал очень мастерски, то есть первое, что мне пришло на ум, так делал Ари Астер, но на заре своей карьеры, то есть мы вспоминаем «Солнцестояние», и особенно, наверное, даже больше мой любимый фильм – это «Реинкарнация». Вот когда в момент вот этого нагнетания, когда самый пик подходит, и тебе ничего на экране не происходит, а тебе хочется закрыть глаза, просто отвернуться от экрана, потому что ты чувствуешь, что сейчас что-то произойдет. И вот здесь вот в полутоне это происходит примерно так. Но, конечно, я не могу, естественно, не сказать о том, о чем сказали все абсолютно. И это было, в общем-то, одной из задач режиссера. Сделать не визуальный хоррор, а звуковой. То есть даже провели в Санкт-Петербурге интересный эксперимент. Там зрителям раздали вот эти штуки на глаза, как они правильно называются, которые для более крепкого сна. Ну, ты закрываешь.
2: Маски для сна.
3: Маски для сна. И они смотрели этот фильм, вот не видя того, что происходит на экране, а только благодаря хорошей звуковой системе. И впечатления у них были, на самом деле, очень такие яркие после просмотра фильма. И здесь примерно то же самое. То есть визуально там фактически вообще ничего не происходит. Все, что нужно в этом фильме, это его слушать. И когда ты его слушаешь, тогда периодически тебя это очень сильно пугает. Ну, там звуки, какие-то голоса, песни на реверсе, которые в обратную проигрываются, и тут же какие-то звуки, стуки, речи, как будто какие-то далекие слова. И я вот поймал себя на мысли, что в какой-то момент, когда вот уже к финалу это все подходило, кстати, прекрасные полтора часа, то есть не затянуто ничего, к финалу, когда подходило, то есть ты периодически просто хочешь поставить на паузу, потому что тебе кажется, что это уже где-то вот в кинотеатре происходит. Серьезно, то есть там она постоянно надевает наушники, как бы ограждая себя от реального мира. Но на самом деле это и ей приходится периодически их снимать, потому что она уже сама не понимает, то ли это запись, то ли это вот где-то в доме происходит, да, а в доме там тоже, ну, всякое творится. И финал-то на самом деле действительно страшный и, наверное, по звуку, и даже визуально, в общем-то, ну, мне очень понравилось. Во всяком случае, это было что-то такое свежее, очень интересное. Хотя истоки, конечно, можно найти там в любом ужастике, но как это Йен Туассон подал, это было, в общем-то, неплохо. Поэтому вот один из таких фильмов, который надо больше слушать, чем смотреть, и пугать он будет действительно вот этими звуками. Так что вот такая картина, которая, в общем-то, мне приглянулась. Я шел, кстати, в кинотеатр с сомнениями, в общем-то, потому что «Полутон» получил массу положительных оценок, у него прекрасная пресса, а, как правило, знаете, бывает так, что ты идешь и вроде бы надеешься на... Ну, не надеешься, а уже знаешь о том, что он хороший, а в этом «Полутоне» получается наоборот. И здесь, кстати, так не вышло. То есть у меня сомнения были, но, в общем-то, они развились уже в зале кинотеатра. Так что вот такой ужастик. Йен Туассон, студия А24, «Полутон», 2025 года, категория 18+.
2: Спасибо, Виталий. Мы желаем всем отличного дня и такого же кино.
1: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Яркие акценты и пастельные тона. Обои Виктория Стенова – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин Виктория Стенова. Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Васнецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
2: Залог здоровья – чистота. Порядок в доме – красота. Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
0: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
5: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
6: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет, следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы

0: ритме вместе с вами двигаем этот понедельник в нужном нам направлении. Конечно же, заполняем его эмоциями через наш портал смотри.радио. Делай это скорее, пиши и рассказывай, как настрой на эту рабочую неделю и как твои майские выходные прошли. Мы же сделаем громче, добавим еще больше музыки, чтобы твой день приносил еще больше радости.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл» 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: На Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области перед судом предстанут сразу 9 участников организованной преступной группы, которые больше 2 лет нелегально проводили азартные игры в Орске и заработали на этом более 6 миллионов рублей. В банде состояли жители Орска и Новотроицка в возрасте от 36 до 60 лет. У каждого была своя роль. Одни искали игроков, а другие вели бухгалтерию. Во время обысков ОБ обвиняемых изъяли все игровое оборудование, мобильные телефоны и вещественные доказательства. Прокуратура Октябрьского района Орска уже утвердила обвинительное заключение, и теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В начале новой рабочей недели в Оренбургской области сохранится пасмурная погода. Об этом сообщают синоптики. Атмосферный фронт разделил регион на прохладный запад и теплый восток. Местами сохранятся осадки и порывистый ветер. Температурный фон будет расти и постепенно приблизится к норме. Российский бюджет получит около 200 миллиардов рублей за подорожание нефти на мировых рынках. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Он уточнил, что поступление и недопоступление доходов в государственный бюджет за последние 2 месяца находятся на одинаковом уровне. Поэтому эти показатели в конечном итоге друг друга уравновесят. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 21 копейка, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите. Пустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33. Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Не стесняемся, друзья, сделать громче, ведь с нами обеденный перерыв, когда можно чуточку переключиться от рабочих моментов и перезагрузить себя, и обязательно наполнить свои батареи. Для этого вместе с нами заряжаемся лучшей музыкой, чтобы было и тепло, и, конечно же, энергии хватило сегодня до работы, до конца рабочего дня. Делаем громче, и поможет нам гость из будущего. Джонни будет и Камрад уже далее в эфире.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Папе на работу. Маме в магазин. А бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий

0: доставку на unapizza.ru или по телефону. Все, до встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Милый, зима не за горами.
3: И что?
2: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
3: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
2: Да ты волшебник.
3: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
4: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
5: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
6: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
5: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРН 311-565-833-200-061.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Итак, в эфире наши автоэксперты. Вместе обсудим все самое интересное из мира авто. В этот понедельник вновь в студии Илья Дорогов, Константин Макаров. Доброго дня.
2: Привет, привет всем. Привет, Орск, Оренбуржье, Россия, страна, мир. Здравствуйте все.
3: Да, друзья, всем день добрый. Всех с началом новой рабочей недели.
1: Ура, ура.
3: Да, ну вернее, с середины уже можно
2: всех
3: сказать.
2: Всех с маем для начала.
3: Всех с маем. Да,
2: скоро.
3: Сколько праздников.
2: Еще чуть-чуть, и шашлыки уже просто...
3: А у меня, кстати, сегодня будут.
1: Кто-то успел.
2: Выйди отсюда, извинись.
1: И на тех выходных тоже.
3: Ладно, ребят, давайте к новостям. Так вот, значит, МВД России утвердило перечень показателей, по которым будут оцениваться автошколы, обучающие водители различных категорий.
2: Так
3: вот, как сообщается, приказ вступает в силу уже 28 мая этого года, ну а первые результаты планируется сформировать по итогам 2027 года. И, значит, оценка эффективности будет основываться на нескольких ключевых параметрах. В их числе это доля выпускников, успешно сдавших теоретические и практические блоки с первой попытки.
2: Логично.
3: А также процент провальных испытаний от общего числа проведенных экзаменов.
2: Угу.
3: Далее, значит, отдельно будут учитывать и статистику аварийности. На оценку эффективности автошкол повлияет число ДТП с пострадавшими и погибшими, произошедших по вине начинающих водителей.
1: Все
3: мы прекрасно понимаем, да? Ну и, соответственно, этот показатель будет рассчитываться на 1000 новоиспеченных автомобилистов. Ну и, как сообщается, такие оценки позволят сформировать общедоступный рейтинг образовательных учреждений, что, соответственно, должно как бы вот стимулировать автошколы повышать качество обучения.
2: А, хорошо. Знаешь, вопросы-то, они присутствуют. Например, у тебя есть школа, которая за год выпускает 100 учеников,
3: да.
2: А есть школа,
3: да,
2: которая выпускает 1000 учеников.
3: Да.
2: И, соответственно,
3: вот,
2: если у тебя здесь 50 человек и здесь 50 человек будут косячить, то в одном случае это 50%, а в другом 5%.
3: 50% брака.
2: Да. И как бы ты такой, вот эта школа хорошая. И нет, как-то, мне кажется, немножечко здесь статистика неправильно будет вестись.
3: Ну, я не знаю, конечно, как они вот этот момент, потому что, ну, твой вопрос, он логичный. Как рассчитывать, да, исходя от того, сколько автошкола выпускает учеников в месяц.
2: Да.
3: То есть как это будет рассчитываться, я не могу ответить на этот вопрос. Но в любом случае, я думаю, что через год, то есть мы, в принципе, уже увидим какую-то статистику по автошколам, мы будем сравнивать и понимать, насколько там правильно вообще оценки выставлены или нет, тем более и в рейтинг попадут и наши местные автошколы,
2: ну,
3: по
2: да,
3: которым мы будем, мы, в принципе, в общем, если так сказать, там знаем, да, ситуацию, как у нас в городе она обстоит, и можно будет понять, действительно сходится со статистикой или нет.
2: Интересно.
3: Но в любом случае, поживем, увидим, да.
2: Скажем так, а на что будет влиять рейтинг?
3: Ну, вообще, то есть на выбор ученика.
2: А, и все, да?
3: Ну, по факту, да. То есть ты как новоиспеченный ученик, вот ты хочешь идти учиться на права. Соответственно,
2: я понял.
3: Вот этот рейтинг как бы тебе, по идее, должен помочь выбрать ту автошколу, в которой, значит, тебе будет комфортнее и удобнее обучаться.
2: Вам лучше, люди, которые хотят все-таки права себе, отучиться на права, вы лучше узнаете у тех, кто там учился, нежели вот эта вот статистика кривая. Статистика — это вещь такая, как ты ее захочешь повернуть, так она и повернется. Вот, честное слово, это циферки очень могут быть удобными в тот или иной момент, как подать. Поэтому лучше вот как раз кинопользовательский опыт.
3: Ладно, хорошо, обязательно. Так, еще у меня есть новость о том, что General Motors патентует необычную систему. И смысл идеи заключается в том, что автомобиль будет самостоятельно менять полосу движения, ориентируясь на то, куда смотрит водитель. Интересно, да?
1: За глазками будет следить. Да, за дорогой кто будет следить?
2: Вот еще больше вопросов.
3: Ну, как бы на деле, на самом деле, все выглядит куда сложнее, чем просто, да, вот как я сейчас озвучил. То есть система запускается с камеры, которая следит за вниманием человека за рулем. Бортовой компьютер фиксирует направление взгляда и передает эти данные на модуль управления. Если камера улавливает определенную последовательность продолжительность перемещения взгляда между некими целевыми зонами, ну вот что конкретно тут имеется в виду, не могу ответить, то система сама переводит авто на соседнюю полосу. То есть как бы это не мгновенно происходит, перед этим электроника выполняет ряд шагов безопасности, как сообщается. Ну так. И чтобы избежать хаотичных и ложных перестроений, машина сработает только при строго заданной комбинации действий.
1: Три раза моргнуть левым глазом. Нет, и один раз правым.
3: Вот в качестве примера здесь значит, такой момент сообщается, что водитель должен, допустим, посмотреть в зеркало заднего вида в течение какого-то там конкретного промежутка времени, сколько именно сообщается, ну и потом, допустим, я не знаю, повернуть голову налево. Вот как-то так.
1: Много вопросов.
3: Вопросов много,
2: честно. Чисто теоретически, ты едешь, рядом с тобой справа находится красивая девушка. И ты постоянно туда немножко смотришь.
3: Сзади и справа. Сзади красивая машина, а справа красивая девушка.
2: Да, и ты как бы такой поглядываешь. Нет, ты смотришь в зеркало заднего вида, смотришь, у меня там сзади чисто, можно ли пообщаться на более удобные и комфортные темы немножко в другом месте. И машина такая, а я перестроюсь.
3: Ну, давайте не забывать, что патент это не гарантия, да, появления функции на серийных машинах. По факту ее могут и не запустить в производство, но вот такой вот патент есть.
2: Ну ладно, хорошо, Кость, спасибо большое, интересные новости. Надеюсь, друзья, мы вам подняли настроение и будем заниматься этим и далее здесь, в прямом эфире Радио Хит с помощью классной музыки.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: милом доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья Бис 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальное шоссе 13.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из 3 человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. «Съедобный бой» на «Смотри радио». Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
3: Категория 18+.
2: Партнеры мероприятия «Унопицца», «Горячая пицца», «Бургеры и роллы», магазин яблочной техники «Яблочный Спас», фабрика «Орские колбасы».
4: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: «Смотри радио».
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25.

Смотри, радио. Зажечь огни земли.

0: Делаем этот день незабываемым, и неважно, что за окном пасмурно, здесь в эфире «Смотри радио», мы лучами добра вас согреваем, и этими лучами добра тоже поделитесь с нами через портал «Смотри.радио», закидывайте наш портал вашими пожеланиями, и родным и близким тоже пожелайте чего-нибудь приятного. Ну а мы сделаем приятнее понедельник музыкой, так что не сбивайся с волны и танцуй вместе с нами.
1: Чувствуй глубже, смотри.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно, тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Яркие акценты и постельные тона. Обои «Виктория Стенова» – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин «Виктория Стенова». Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Воснецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавца. Консультантов.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: на Урале 14 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Пятеро жителей Оренбургской области впервые удостоены региональной награды за трудовую доблесть. Награждение прошло в рамках празднования Дня весны и труда. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Евгений Солнцев. Это люди рабочих профессий, чей ежедневный труд направлен на развитие нашего степного края. Среди них электрогазосварщик Сергей Савения, ветеринарный врач Нуржамал Тлелеша, главный инженер Николай Ефимов, воспитатель логопед Любовь Говорова и заведующий отделением клинической фармакологии Александр Андреев. Евгений Солнцев поблагодарил за их за многолетний труд, профессионализм и, кроме того, между правительством и профсоюзами и работодателями было подписано трехстороннее соглашение, нацеленное на социальную защиту населения и развитие трудовых отношений в области. Более 280 оренбуржцев нашли работу в течение первой недели после Всероссийской ярмарки трудоустройства. Об этом сообщает правительство региона. Мероприятия под общим названием «Работа России. Время возможностей» прошли 17 апреля во всех муниципальных образованиях региона. Их посетили 9500 оренбуржцев. Те, кто находится в поиске работы или желает ее сменить, а также работодатели, школьники и студенты. Почти 900 соискателей получили приглашение к трудоустройству в ходе мероприятия. Более 280 уже приступили к работе. Так, например, две жительницы Светлинского района начали карьеру в металлургии. Одна из них заняла должность менеджера отдела контроля качества, а вторая – табельщика-номеровщика. Сотрудники Федеральной службы безопасности при сотрудничестве Министерства внутренних дел и Росгвардии в ходе совместных мероприятий в 41 регионе России задержали 150 подпольных оружейников. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, передает ТАСС. Злоумышленники в том числе занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия. В дальнейшем они его продавали. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 21 копейка, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. City Group, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите. Пустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33. Новости.
3: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Заполняем ваш день теплом и яркими красками через музыку и, конечно же, наш портал smotri.radio. Открывайте наше окно, чтобы наблюдать за жизнью ярко и под лучшие ритмы. Ну и, конечно же, чтобы точно не замерзнуть, давайте двигаться активнее. Поможет на Feist Family, Павел Воля и Sony Ford Radio D уже дальше.

прямую трансляцию. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай двадцатку лучших треков вместе с нами на портале smotry.radio в разделе Hit Music Chart. А пока ты это делаешь, мы вспомним тройку лучших на прошлой неделе. И на третьем месте была Бервульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней.
1: Вторую строчку занимали Алок, Зеба и Португал The Man, Dive Into The Ocean. Ну а лидером нашего хит-парада был Ибон с треком Hollow.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotry.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет? Но помни, предложение действует только до конца месяца.
8: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
9: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
10: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
11: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард». ТК «Урал-3».
12: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК «Город Орск». Проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.
13: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotry.radio.

0: Наше музыкальное движение продолжается, и понедельник становится все прекраснее и, естественно, теплее, ведь мы вместе с вами уже столько много энергии в него влили, которая и помогает вам активнее существовать в этом понедельнике. И чтобы ваши рабочие моменты, ваши рабочие дела тоже решались поскорее, не стесняйтесь делать громче. Вместе, как говорится, веселее, так что вместе с музыкой давайте активно двигаться далее к вашему яркому настроению.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

She

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига «Салютен» 500 мл 42 рубля. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, шкаф купе «Тео» всего за 12 500 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
4: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
5: Привезти букет самому? Издалека? На белом коне? Красиво. Эпично. Но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт Букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30-68-98.
6: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
0: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет? Следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

этот день группа «Винтаж» своим малахитом. Также украшаете и вы наш эфир своими эмоциями через портал smartly.radio. Ими делитесь. Привет, Макс. Привет, Радио Хит. Всем желаю отличного настроения. От Славы сообщение прилетело. И Юля передает привет городу Орску. От нас тоже большой привет и хорошего дня. Этот день сделаем еще приятнее музыкой. Так что не сбивайте с волны и делайте громче.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Плюс 18 за окном в городе Орске. Сегодня к вечеру будет плюс 12 градусов. В Ясном плюс 20 сейчас. Вечером будет плюс 18. В Кувандыке и Медногорске плюс 16. Вечером ожидается плюс 14. А в Оренбурге в эту минуту плюс 12 градусов. Вечером будет плюс 10. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ЭХ «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. За прошедшие выходные уровень реки Урал в Орске поднялся более чем на полметра. По данным на 4 мая, вода достигла отметки 170 сантиметров, тогда как еще 30 апреля показатель составлял 118 сантиметров. Прирост за выходные 52 сантиметра, из них 12 за последние сутки. Рост напрямую связан с изменением режима работы реклинского водохранилища. С 1 мая сброс воды был увеличен в 4 раза, с 15 до 60 кубометров в секунду. Решение приняла межведомственная рабочая группа с учетом такой текущей гидрологической и метеорологической обстановкой. В это же время в Оренбурге и Илеке уровень Урала продолжает снижаться на 3,4 сантиметра соответственно. Осужденный на пожизненный срок братья, совершившие жесткое убийство семьи в 1997 году, подали ходатайство об условно-досрочном освобождении после 25 лет заключения. Прокуратура Оренбургской области выступила против УДО, указав на неоднократные нарушения порядка отбывания наказания и отсутствие раскаяния. Суд поддержал доводы прокуратуры и отказал братьям в УДО. В апреле доля российских компаний, планирующих экономить на персонале, выросла до 25%. Речь о приостановке найма и сокращениях. Около половины компаний намерены уволить часть сотрудников, перевести их на неполную занятость или отправить неоплачиваемый отпуск. Планы по другим направлениям оптимизации остаются стабильными. Большинство участников опроса собираются урезать административные и общехозяйственные расходы, сократить потребление услуг и уменьшить благотворительные траты. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 21 копейка, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. City Group, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске 33 96 33. Новости.
4: Все началось с идеи. И люди погрузились в

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Помогаем вам, друзья, увереннее стоять на ногах и, конечно же, получать удовольствие даже от понедельника. Изо всех сил делаем его приятнее вместе, так что не стесняйтесь и вы присоединяйтесь к нам, чтобы было намного масштабнее. И эти масштабные танцы продолжим под ритмы от Холида и Боя, Полин Гагарина и впереди Джонас Блу и Мэвел.
2: Смотри, смотри.
0: Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: А в этот понедельник, 4 мая, отмечаем Всемирный день дарения, Всемирный день щедрости, также День невысоких людей, День красивых признаний в любви, День собачьего счастья и день рождения складного зонтика сегодня, также и Международный день пожарных. Также всем, конечно же,

Желаем хорошего дня, в особенности, конечно же, именинникам Алексея, Максима, Александра, Ивана, Дениса, Николая, Федора, Кондрата, Исааки, Якова, Прокла и Моники. Сегодня именины, ну а что будете праздновать вы, рассказывайте нас, мы же вас обязательно поздравим. Реклама.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 330.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
5: Зависит только от тебя.
3: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311-565-833-200-061.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: грабеж на Радиохит.
1: Помогаем, друзья, вам поднять настроение выше некуда в этот понедельник, а еще помогаем вам добраться до нашей виртуальной ячейки. Грабеж совершить возможно и реально, но для этого нужно собрать, конечно же, правильный пароль из ответов на мои вопросы. Это сделать просто и легко, если дозвониться к нам после условного сигнала. Подробную информацию о розыгрыше вы найдете на сайте rus.ru в краткий грабеж со категории 18+, а к нам дозвонилась Ирина. Доброго дня!
2: Здравствуйте.
1: Ириночка, как настроение в этот понедельник?
2: Ну, вообще почти хорошо. Понедельник день тяжелый.
1: Но сделаем его чуточку легче и, конечно же, приятнее с помощью, конечно же, наших классных вопросов. Если готовы, будем начинать?
2: Да, давайте.
1: Итак, поехали. Первый вопрос. В каком году Баста выпустил свою песню «Выпускной, он же Медлячок»? В 2015, 2016 или в 2017 году?
2: 15.
1: В каком месяце, собственно, родился певец Баста? В третьем месяце, в четвертом или в пятом?
2: В пятом.
1: Сколько исполнилось лет певцу Басте в 2021 году? 39, 41 или 45 лет?
2: 45.
1: Замечательно. Ну что же, будем вводить в нашу виртуальную ячейку наши цифры и узнаем, верно ли дали ответ нам сегодня вы. Итак, первая цифра была 2015, вторая 4. Точнее, 5, а во втором, в третьем вопросе был 45.
0: Электронная ячейка не взломана.
1: Нет, ни по одному вопросу не попала, к сожалению, ты, Ириночка. В 2016, а не 15 году вышла песня «Выпускной». Родился он, Баста, в апреле, 4 месяц, а не 5, как ты сказала. И 41 год ему было в 2021 году исполнилось, а не 45, как сказала ты. Ну, ничего страшного, пополняешь нашу ячейку, и это здорово. И от тебя ждем, конечно, конечно же, твоих весенних майских приветов.
2: Ну, привет и всем, кто меня узнал. Теперь будем про Басту больше знать. Интересно даже был такие вопросы услышать. Всем большой привет.
1: Здорово. От нас тоже теплый и большой привет, и хорошее настроение. Мы же продолжим делать день приятнее с помощью музыки.

Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО

0: встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий.

0: 8-967-967-597-51-27. Владис, когда важен результат.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы

Вместе с вами, друзья, наполняем этот день музыкой. Конечно же, помогаем вам вместе донести вашим близким и родным, а еще и коллегам, ваше настроение. А как же без этого? Что вы там уже написали? Сейчас узнаем. Передаю привет тебе, Макс, и хорошее настроение городу Оренбургу. От Света сообщение прилетело, за что спасибо. И тоже большой-большой привет. Мы же ваше сообщение также ожидаем и делаем этот день еще громче. На горизонте у нас будет группа «Серебро», «Артик и Асти». И также совсем скоро о погоде расскажу здесь, в эфире «Смотри радио» вместе с нами. Давай рассказывай, как проходит твой день.

0: акценты и постельные тона. Обои «Виктория Стенова» – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин «Виктория Стенова». Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Воснецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл» 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Цены всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Чеф не тень, здесь разные море и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
5: Макс,
6: знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
10: Метеохит.
11: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
12: В эту минуту в Орске плюс 19 градусов. Вечером будет плюс 12, возможен дождь. В Ясном плюс 18, вечером будет плюс 15, также дождь. В Кундыке и Медногорске плюс 17, вечером будет плюс 15, также ожидается дождь. В Оренбурге сейчас плюс 11, идет дождь. К вечеру будет плюс 11, облачно. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
13: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
14: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
13: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Метеохит.
15: Все Оренбуржье в одном касании.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вот они использовали жилое помещение, как и горное заведение, распределив роли и соблюдая конспирацию. Деятельность пресекли сотрудники полиции, изъято игровое оборудование, деньги и телефоны. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 3 миллионов рублей. Доход группы превысил 6 миллионов рублей. Расследование завершено, дело направлено в суд. Ленинский районный суд города Оренбурга приговорил майора полиции Шавхата Шамшаева, бывшего замначальника отдела экономической безопасности УМВД по Оренбургской области, к 3 годам колонии общего режима. Он признан виновным в вымогательстве 1,5 миллиона рублей взятки у организатора незаконного игорного бизнеса. Деньги конфискованы, также назначен штраф 3 миллиона рублей. Шамшаев один из фигурантов дела. Следствие считает, что в получении взятки участвовали его подчиненный Денис Файзулин и начальник отдела подполковник Руслан Абдулин, который якобы руководил операцией. Абдулин отрицает свою причастность, утверждая, что его оговорили. Приговор в отношении Абдулина еще не вынесен. Аэропорт Внуково приостановил работу. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Там уточнили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Другие подробности не приводятся. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 21 копейка, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33. Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились в...

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Продолжаем наш продуктивный понедельник украшать музыкой. И есть еще время поработать сегодня. Давайте там не ленитесь. Но до вечера тоже остается всего ничего. Так что давайте еще один мега-рывок. И чтобы потом вечером ничего не отвлекало, здесь сейчас поработаем. Поможет нам музыка. Holy Flame впереди, будет Чичерина и Шузы Капспорт далее.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте – от 19 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
5: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
6: Успей в автосалон Хавейл. Каскад авто. Ворске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку. Ставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
7: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
8: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла.
9: Зомби среди нас.
8: Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
10: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
11: Зависит только от тебя.
8: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311-565-833-200-061.
12: Включи новое окно в своем доме.
13: Смотри радио. Смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.

0: Главными хитами ваши день. И, конечно же, не забываем о том, что вместе с нами у вас точно получится его прокачать так, чтобы вы незаметно перебрались вместе с нами в вечер этого понедельника, что, собственно, мы и делаем. И, конечно же, делаем это в ритме танца. Так что подключайтесь, делайте громче, и смотри, радио поднимет ваш настрой.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио, смотри жизнь.

0: Поделись хорошим настроением.
1: Звони.
0: 21 103 7.
1: Код города

0: жарким пламенем согревает нас в эфире Бирвульф, Йоу Феникс в эфире. Ну и, конечно же, вы тоже давайте согрейте нас своими пожеланиями и рассказами о том, как был ваш понедельник сегодня. И, конечно же, родным и близким тоже передавайте ваши эмоции. Пока читаем те, что уже прилетели. Новотроицк, привет! Наконец-то погода хорошая, просто класс. Без подписи сообщений от нас тоже привет. Привет городу Орску и всем, кто на волне. Спасибо за музыку. От Анжелы сообщение прилетело. Мы же вместе с вами еще громче сделаем этот денек, так что присоединяйтесь и, конечно же, ловите музыку. Каскейд впереди, будет Эйва Макс и Дженни Весна, далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальная шоссе.

0: На Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 5 мая ночью на востоке Оренбургской области ожидается сильный

0: домов на улице Чкалова. Через некоторое время на автомобиле сработала сигнализация. Следуя зову сигнализации, женщина вышла на улицу и обнаружила, что лобовое стекло ее автомобиля разбито. Просмотр видеокамер дал представление о произошедшем. Две девочки перебрасывали камни через трансформаторную будку. Один из камней влетел в иномарку. Ущерб не был возмещен в досудебном порядке, поэтому женщина обратилась в суд. За вред, причиненный несовершеннолетними, отвечают родители или законные представители. Родителям меткой девочки придется оплатить 69 195 рублей за ремонт автомобиля, 8 500 рублей за работу оценщика и 4 000 рублей за расходы по оплате госпошлины. В трех крупных городах Башкирии введен режим неблагоприятных метеоусловий, известный как «Черное небо». Ограничения действуют в Уфе, Стерлитамаке и Салавате. Причина – слабый ветер в сочетании с высоким атмосферным давлением. В таких условиях вредные выбросы от заводов и выхлопные газы автомобилей не рассеиваются, а скапливаются у поверхности земли. По прогнозам синоптиков, неблагоприятный период продлится до 8 часов вечера. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 21 копейка, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33. Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Ну что же, вот и добрались. Вечер понедельника уже наступил. Давайте вместе с нами сделаем его и еще ярче, чем, конечно же, вы себе могли себе

представить. Также вместе с нами прибавляем громкость, чтобы наслаждаться музыкой и моментом. Понедельник будет неопределенно ярче. Главное, чтобы вы не забивались с волны и наслаждались вечером.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В этот понедельник, 4 мая, отмечаем Всемирный день дарения, день щедрости, день красивых признаний в любви. Также день невысоких людей, день собачьего счастья и день рождения складного зонтика. Также Международный день пожарных сегодня поздравляем и говорим спасибо. Ну и, конечно же, именинников тоже сегодня поздравим. У Алексея, Максима, Александра, Ивана, Дениса, Николая, Федора, Кондрата, Исаакия, Якова, Прокла и Моники сегодня именины. Но а что вы будете отмечать этим вечером, рассказывайте, мы вас обязательно поздравим.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314 565 832 800 224.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824.

0: Вкусные знания.
1: Присоединяйся к нам и получай вкусные знания и, конечно же, возможность получить вкусный бокс от нашего партнера Хлебзавод 7, город Новотроицк с нами. Здесь в эфире мы по будням узнаем много нового о нашем любимом и дорогом крае. И что интересного сегодня мы узнаем, совсем скоро расскажу. Но сначала давайте дозванивайтесь к нам по номеру телефона 21137, чтобы, собственно, и попадать в удачу, и выиграть этот самый вкусный бокс. И давайте уже знакомиться. Есть у нас телефонный звонок. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как зовут?
2: Равиль.
1: Очень приятно, Равиль. Как настроение в этот понедельник?
2: Ну, грустновато что-то. Погода не радует.
1: Ну что, мы здесь в эфире поднимем тебе настроение интересными вопросами, чтобы оно стало на 100% лучше. Ты еще должен правильно ответить. Как думаешь, уверен в себе?
2: Ну, попробуем.
1: Здорово. Тогда слушай вопрос. Первые массовые гуляния этого праздника в Орске прошли в 1939 году. А на страницах местных газет этот праздник стали освещать только с конца 1940-х. Что вообще это за праздник? И три варианта ответа. Итак, это День знаний 1 сентября, или День Победы, или Новый год. Какой твой вариант ответа будет? Алло, алло.
2: А какие еще варианты? Дайте, пожалуйста.
1: 1 сентября, День Победы, Новый год.
2: Ну, давайте 1 сентября.
1: К сожалению, это неверный ответ. Тебе спасибо, что к нам дозвонился. И хорошее настроение тебе. Ну, а мы продолжим. Номер 21137. Теперь набирайте, выбирайте правильный ответ. Мне его говорите и получайте вкусный подарок. Итак, кто же следующий у нас в эфире? Как зовут?
3: Здравствуйте, Светлана.
1: Светлана, здравствуйте. Очень приятно, что вы с нами. Ну что, вопрос слышали? Ответы знаете?
3: Я думаю, 9 мая.
1: Нет, к сожалению, не такой это ответ. Теперь вам, друзья, нужно быстренько сориентироваться, набрать заветный номер и просто назвать тот ответ, который еще не называли. Итак, продолжим. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Представьтесь.
2: Тимур.
1: Тимур, очень приятно. Ну что же, Тимур, слышали вопрос?
2: Ну да.
1: Какой ответ?
2: Ну, получается, что там осталось? День города?
1: Еще раз скажу, нет, такого варианта вообще нету. Ну, День города тоже хорошо. У нас День знаний был 1 сентября, День Победы или Новый год?
2: Новый год.
1: Конечно же, до революции праздновалось всегда Рождество, а не Новый год. Так что праздник, то есть Новый год, ассоциировался с церковью и в первые годы советской власти был из-за этого отменен. А потом, естественно, стали праздновать, веселиться на Новый год все. А мы же тебя поздравляем, получаешь вкусный бокс. Кому будут твои пожелания?
2: Ну, привет и брату, привет и семье, друзьям.
1: Замечательно. От нас тоже большой привет твоим родным и близким. А узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете, друзья, в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного города. Ты оставайся на связи, расскажу, как заберешь свой подарок. А вы, друзья, не сбивайтесь с волны. У нас еще много яркой музыки для вашего вечера.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современная производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7 город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Вкусные знания.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальны. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Купить качественную мебель по низкой цене, а потом еще получить свои деньги обратно. Невозможно.
5: Возможно. Только в Доме мебели 12 стульев. Совершая покупку, вы становитесь участником весеннего розыгрыша и получаете возможность вернуть до 100% стоимости своей покупки. Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
6: В Мегарэй новое поступление кашпо, подвесных и напольных горшков для вашего дома. Керамика, металл, пластик. Обновите свой интерьер с Мегарэй. Приходи и выгодно покупай.
7: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из 3 человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. Съедобный бой на «Смотри радио». Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
8: Категория 18+.
7: Партнеры мероприятия: «Уна-пицца», «Горячая пицца», «Бургеры и роллы», магазин яблочной техники «Яблочный спас», фабрика «Орские колбасы».
9: Телефон рекламной службы 25.

0: Тейлор вновь нам показывает, как можно в давно уже всеми любимый трек вдохнуть кое-что новенькое и перезагрузить его. Hey, na-na-na, слушали только что, а чтобы вас тоже перезагрузить после рабочего понедельника, стараемся и с помощью музыки, и с помощью общения на нашем портале смотри.радио. Здравствуй, Смотри Радио, всем позитива и наилучшего настроения. Привет с Брянщины, точнее, Стародубский район от нас, ребят, тоже огромнейший вам привет и хорошего настроения. А всем остальным советую присоединиться и свои пожелания тоже нам озвучить. Вот Светлана передает привет всему городу Орску и очень она радуется тому, что наступил вечер понедельника. Присоединяемся и давайте вместе с нами, то что там, не расслабляйтесь, чтобы вечер понедельника действительно запомнился вам надолго. Давайте вместе его украшать и музыкой, и яркими эмоциями. Так что двигаться активно здесь прямо сейчас поможет нам уже Дэнни. И также впереди будет моя Мишель и Элвис. Скоро присоединится.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит».

0: Приезжай в город Торск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет, следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В эту минуту в городе Орске плюс 17 градусов. Сегодня ночь уйдет плюс 10, завтра днем до плюс 20, обещают синоптики. В Ясном плюс 17 сейчас у нас, ночью будет плюс 9, завтра днем также плюс 17 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 16, ночью будет плюс 7, завтра днем плюс 20 градусов. В Оренбурге в эту самую минуту плюс 12, ночью будет плюс 5, завтра днем плюс 21. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Метеохит.
10: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Верим в чудеса и, конечно же, чудесным делаем этот вечер. Придумываем ненарядные истории и, конечно же, рассказываем.
1: Спасибо, что включил
0: меня. Опять тебя включил. Я думаю, хочу, чтобы ты тоже с нами болтала. Это была Оксана, кстати, здесь Полякова.
1: Да, да, я.
0: Она готовится к новостям. Друзья, обязательно не пропустите. В 18.00 также в это время в эфир ворвется она.
1: Ну давай, давай,
0: Кристина Бурова. Вот она уже здесь сидит, улыбается, готова вас радовать.
1: Да, у меня сегодня такой красивый микрофон еще.
0: Праздничный, я бы сказал.
1: Прям подходит под мой аутфит сегодняшний, все на красном. А красный — это цвет чего в первую очередь, ты мне скажи?
0: Страсти.
1: Да?
0: А еще чего еще?
1: А, я не знаю.
0: Понедельника?
1: Нет, точно.
0: А где правильный ответ, ты знаешь?
2: Где красный цвет?
0: Вон там, я понял. Все, девчонки не понимают, о чем они говорят, а я понимаю, я ухожу, вам все хорошо, здесь оставайтесь. Наслаждайтесь моментом, друзья. Макс Мочалов был весь день, до скорого.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске произошло ДТП с пострадавшими подростками. По предварительным данным, 3 мая 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с питбайком, за рулем которого находился 14-летний подросток, двигавшийся навстречу. Отмечается, что водитель питбайка был в мотошлеме, тогда как пассажир ехал без защиты. Подросток госпитализирован с переломами и ушибом легкого. Его 15-летний пассажир получил легкие травмы. Водитель ВАЗ-2193 привлечен к ответственности, а родители водителя питбайка оштрафованы на 30 тысяч рублей за передачу управления несовершеннолетнему. Жительница Оренбурга

0: уточнили в пресс-службе ГУФ ССП России по Оренбургской области. Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан, сообщается в соответствующем указе. Кандидатуру Щукина предложил председатель Народного собрания Дагестана Заур Аксендьеров 30 апреля. С 2024 года Щукин был председателем Верховного суда Дагестана. В мае 2024 года он был избран членом Совета судей России и вошел в состав дисциплинарной комиссии этого органа. Ранее Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Дагестаном. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 21 копейка, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен для срочных сообщений.
1: Реклама. Citigroup, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33.
2: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Гурова на Радіохіт.
1: И вновь огромнейший привет вам, дорогие наши радиосмотрители. Да-да, мы этим понедельником вечером встретились, как я вам и обещала. Ну и пришло время вспомнить. Понедельник — это что? Это день бездельника. Если, конечно, этим днем мы, возможно, не могли себе позволить это прочувствовать на полную катушку, то этим вечером уж точно нам никто этого не запретит. И раз уж на наших студийных уже 18.06, можно подумать, что в скором времени, закончив все рутинные дела, мы также отправитесь на долгожданную свободу и сможете заняться этим самым-самым любимым делом. Ну и, конечно же, бездельничать без музыки, это, конечно, скучно и неинтересно, поэтому будем с вами развлекаться музыкально. Арка, Пуншел и Невера помогут нам своим треком Generation Love, следом гости из будущего. Это «Сильнее меня».

0: Тройка лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай двадцатку лучших треков вместе с нами на портале smotry.radio в разделе Hit Music Chart. А пока ты это делаешь, мы вспомним тройку лучших на прошлой неделе. И на третьем месте была Бервульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударит царство теней.
1: Вторую строчку занимали Алок, Зеба и Португал The Man, Dive Into The Ocean. Ну а лидером нашего хит-парада был Ибан с треком Hollow.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotry.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Яркие акценты и постельные тона. Обои «Виктория Стенова» – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин «Виктория Стенова». Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Васнецова, 16. ТЦ «Универмаг».

0: Мак. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск, Воснецова 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314 565 832 800 224.
3: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам. От 1 999 тысяч рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
4: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40 91 01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
6: Музыкальные новинки в «Магазине Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард».

Как говорится, ты не ты, когда голоден, но, знаете, если вы считаете, что у вас не желудок, а прям черная дыра, тогда добро пожаловать на наш съедобный бой. И собери команду из трех человек и зарегистрируйся на сайте orsk.ru во вкладке «Съедобный бой». На 7 мая поборись за подарки от партнеров. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Съедобный бой», категория 16+. Партнеры нашего мероприятия.

Уна пицца, горячая пицца, бургеры и роллы. Телефон в Орске 310303. Магазин яблочной техники, яблочный спас и фабрика Орские колбасы. Это однозначно будет вкусно, а времени на регистрацию осталось совсем немного. Так что, если у вас сейчас остается свободное время, собираем команду, регистрируемся и продолжаем готовиться вместе с музыкой. Тристан Гарнер и Ариас Give Love впереди, следом Пачули, такси, такси.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья «Бис» 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков?

0: Ру или по телефону. Все. До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-400-41.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
3: Какие итальянцы?
2: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: котлами в газовик.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
0: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: продолжаем украшать и освещать ваш путь лучшей музыкой на Смотри Радио. И знаете, даже сам Будда говорил, если ты найдешь себе свет, ты найдешь, точнее, сможешь осветить путь и другим. Что Смотри Радио, конечно, и делает. Ну и в одной песенке пелось «Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется». И все правильно, все правда. Действительно, ведущий радиохит одни из самых счастливейших людей. И думаю, эстафетную палочку нужно передавать от каждого нашего слушателя к другим людям, чтобы добро распространялось по нашему восточному Оренбуржье. Вы также можете это сделать в эфире «Смотри Радио». Для этого требуется только пару минут вашего времени и наш портал «Смотри.радио», на котором каждый из вас может оставить свои сообщения. Ну или, если удобнее, вы можете набрать номер 8-922-878-2929 и написать нам в Максе или Телеграме, что написать и кого порадовать. Решать, конечно, вам. Можно кого-то конкретного, а можно и абсолютно всех. Я думаю, всем это понравится. Ну а мы продолжаем радовать вас музыкой. Лорен Вулф, No Stress в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда. А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить. В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Макс,
3: знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 16, этой ночью ожидается плюс 10. Завтра днем температура поднимется до плюс 20 градусов. В Ясном данную минуту плюс 17. Ночью температура опустится до плюс 14. Завтра днем поднимется до плюс 21. В Ландыке и Медногорске плюс 16 на данный момент. Ночью столбик термометра опустится до плюс 7. Завтра днем поднимется до плюс 20. И в Оренбурге сейчас плюс 11. Ночью ожидается плюс 5, завтра днем плюс 22 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ЭХ «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохит.

0: На Урале 19 часов. Это радио Хит Клаб. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 5 мая ночью на востоке Оренбургской области ожидается сильный дождь. ГУ МЧС России по Оренбургской области рекомендует учитывать погодные условия при планировании поездок и быть осторожными на дорогах. Водителям стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам внимательнее переходить проезжую часть. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться в экстренные службы. Суд обратилась оренбурженка с иском к родителям несовершеннолетнего ребенка о возмещении материального и морального ущерба. Оренбурженка припарковала свой автомобиль возле одного из домов на улице Чкалова. Через некоторое время на автомобиле сработала сигнализация. Следуя зову сигнализации, женщина вышла на улицу и обнаружила, что лобовое стекло ее автомобиля разбито. Просмотр видеокамер дал представление о произошедшем. Две девочки перебрасывали камни через трансформаторную будку. Один из камней влетел в иномарку. Ущерб не был возмещен в досудебном порядке, поэтому женщина обратилась в суд. За вред, причиненный несовершеннолетними, отвечают родители или законные представители. Родителям меткой девочки придется оплатить 69 195 рублей за ремонт автомобиля, 8 500 рублей за работу оценщика и 4 000

0: вечера. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 21 копейка, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг, бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: 20 век.
7: Радио слушают, ТВ смотрят.
6: 21 век.
7: Оренбуржье радио смотрит. Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри

0: Бурова на Радио Хит.
1: Это был «I Can't Wait» альбом Singular и Kiezy. И, конечно, я не знаю, чего они не могут дождаться, но знаю точно то, что каждый из нас чего-то уж точно ожидает. И, возможно, даже в ущерб себе, потому что не всегда можно себе это позволить. Ну а сейчас, что же нас ограничивает, дорогие наши радиосмотрители? Конечно же, ничего. Даже если вы находитесь на работе или чем-то заняты, в любом случае, ваше желание, это же, даже если что-то грандиозное, его можно разбить на что-то минимальное и как какое-нибудь мелочное действие выполнить, чтобы просто доставить себе удовольствие. Самое время задуматься, что же это будет за действие. Конечно же, лучше себе это предоставить, особенно вечером понедельника, когда многие, скорее всего, устали. Ну и осуществлять все свои мечты мы продолжим вместе с музыкой на «Смотри радио». «Диско Лайн», «Стенаж» и «Ноубрук Бойс» в эфире появится прямо сейчас. Следом Тамерлан и Алена Амаргалиева «Может, это ты?»

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Все, что нужно на пикник, в Мегарае купишь вмиг. В Мегарае мангалы, шампуры, столы, стулья, посуда и мебель для пикника и все для комфортного отдыха. Мегарай. Выгодно все для пикника, покупай.
3: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной, 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной, 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
8: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из 3 человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. «Съедобный бой» на «Смотри радио». Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
9: Категория 18+.
8: Партнеры мероприятия «Уна Пицца», «Горячая пицца», «Бургеры и роллы», магазин яблочной техники «Яблочный Спас», фабрика «Орские колбасы».
10: Включи новое окно в своем доме.
11: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
12: Подробности на смотри.радио.

близится уже новый день, и в скором времени мы не только новое сердце обретем, но еще и новую жизнь. Как-никак говорят же люди, что каждый новый день – это наша новая жизнь. И чтобы мы знали, как ее начать с нуля, чтобы нам она понравилась, нам подскажут звезды, что следует делать, а что не делать в рубрике «Гороскопы» на Смотри Радио. Ожидаем и продолжаем слушать этот трек.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра нас ожидает 5 мая, вторник. И знаете, вроде бы число уже хорошее. Пятька, хорошая оценка. Вот пятерка – это же самое отличное, что есть вообще в системе счисления. Если у нас от 1 до 5, на это значит в том, что день должен пройти хорошо. Но чтобы знать, как поступить, чтобы он прошел отлично, все-таки следует узнать чуть больше. И это нам уже рассказали звезды в рубрике «Гороскоп» на Радио Хит. Встречаем.
2: Овен.
1: Вы можете не без удивления обнаружить, что ваша уверенность в чем-то, еще вчера казавшаяся твердокаменной, постепенно испаряется, уступая место противоположному мнению. Возможно, это и к лучшему.
2: Телец.
1: С вами может приключиться жесточайший приступ не слишком оправданной ревности. Если вы не хотите потерять того, кого собираетесь ревновать, постарайтесь этот приступ купировать.
2: Близнецы.
1: Степень вашей удачливости завтра будет во многом зависеть от того, кто будет рядом с вами. Выбирайте партнеров максимально тщательно. Если не получается, лучше остаться в одиночестве.
2: Рак.
1: Вам, возможно, предстоит принять на себя ответственность за дело, с которым кто-то не мог справиться. Не стоит оказываться хуже, чем было, вы не сделаете, а справившись, заслужите репутацию незаменимого человека.
2: Лев.
1: Завтра у вас появится талант вмешиваться в чужие дела и путать чужие планы. Лучше заройте его в землю. Такое уж точно не жалко.
2: Дева.
1: Вы испытываете двойственные чувства. С одной стороны, вас будет манить возможность расслабиться, с другой — толкать в бок чувство долга. И кто ж победит, узнаем уже завтра.
2: Весы.
1: Поищите корень проблемы. Завтра чуть ли не последний день, когда его еще можно будет извлечь. Потом он уйдет слишком глубоко, и проблема может остаться с вами навсегда.
2: Скорпион.
1: Поделитесь своей мудростью с ближним, ибо он в этом серьезно нуждается. Даже не будучи уверенным, что вы можете оказаться ему хоть чем-то полезным, предложите помощь. Она не будет отвергнута.
2: Стрелец.
1: Будьте готовы отвечать за свои действия. Завтра вам наверняка придется этим заниматься.
2: Козерог.
1: Не опирайтесь на догадки, принимая то или иное решение завтра. Ваша интуиция только и ждет удобного момента, чтобы вас подвести.
2: Водолей.
1: Очень многое будет зависеть от того, с кем вы проведете этот день. Выбирайте сами.
2: Рыбы.
1: Вы нынче будете очень чувствительны. Будь вы антенны, это было бы неплохо, но поскольку судьба распорядилась иначе, придется над собой поработать. Не принимайте все так близко к сердцу. Это никому не нужно, а вам еще и вредно. Информация собрана при помощи сайта igne.com.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочный станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, кухня Монтана 2 метра всего за 17 200 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл» 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
5: Зависит только от тебя.
3: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311-565-833-200-061.
6: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8-800-222-6607. С заботой о вашем бизнесе. Телефон рекламный.

конечно же, я не могу вам не сообщить, о чем мы, о наших группах ВКонтакте, Телеграме и Максе под названием «Смотри радио». Там, во-первых, вы можете посмотреть завтра, опять же, наш гороскоп, если вы его сейчас прослушали или не будет возможности услышать позже. Ну и все наши рубрики в целом там собраны. В любое время вы можете получить к ним доступ. Ну и самое важное, самое интересное, что хотелось бы знать, включая предупреждение о грабеже, там тоже находится. И так намного проще знать, когда нас можно ограбить. А денег в ячейке уже приличненько так набралось, и я вам советую поэтому не ждать, не медлить, а именно сейчас взять и подписаться, ожидая нашего замечательного предупреждения. Ну и много всего интересного лично вам, касаемо жизни «Смотри радио», там тоже появляется, так что заходите, вам точно понравится. Ну а мы вернемся к тому, из-за чего мы все здесь собрались. Музыка впереди, Леони и Каллум Скотт, и далее следом Джиган и Нилетто, а также Лок Дог. Дорого, встречаем.

0: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Яркие акценты и постельные тона. Обои «Виктория Стенова» – это индивидуальность вашего интерьера. Специальные условия для новоселов. Фирменный магазин «Виктория Стенова». Выбирайте отличные цены от производителя от 1299 рублей за рулон. Орск, улица Васнецова, 16. ТЦ «Универмаг». Подробности у продавцов-консультантов.
3: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из 3 человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. «Съедобный бой» на «Смотри радио». Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
4: Категория 18+.
3: Партнеры мероприятия «Уна Пицца», «Горячая пицца», «Бургеры и роллы», магазин яблочной техники «Яблочный спас», фабрика «Орские колбасы».

0: Австралия. 20 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске произошло ДТП с пострадавшими подростками. По предварительным данным, 3 мая 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с питбайком, за рулем которого находился 14-летний подросток, двигавшийся навстречу. Отмечается, что водитель питбайка был в мотошлеме, тогда как пассажир ехал без защиты. Подросток госпитализирован с переломами и ушибом легкого. Его 15-летний пассажир получил легкие травмы. Водитель ВАЗ-21-93 привлечен к ответственности, а родители водителя питбайка оштрафованы на 30 тысяч рублей за передачу управления несовершеннолетнему. Жительница Оренбурга оказалась в настоящей ловушке из-за давления и угроз со стороны кредитной организации. Женщина обратилась за помощью к судебным приставам Оренбуржья, надеясь найти справедливость и защиту. В своей жалобе она рассказала, что агрессивные сотрудники банка запугивали ее изъятием имущества и даже лишением родительских прав. В ходе проверки выяснилось, за этим спектаклем стояли работники одного из банков региона. Действия сотрудников кредитной организации признали незаконными. В итоге банк оштрафовали на 300 тысяч рублей по статье 14.57 КОАП РФ, уточнили в пресс-службе ГУФ ССП России по Оренбургской области. Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан, сообщается в соответствующем указе. Кандидатуру Щукина предложил председатель Народного собрания Дагестана Заур Аксендеров 30 апреля. С 2024 года Щукин был председателем Верховного суда Дагестана. В мае 2024 года он был избран членом Совета судей России и вошел в состав

0: работала мастером ногтевого сервиса.
1: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
2: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
3: 20 век. Радио слушают, ТВ смотрят.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Ну что же, время сообщить вам о самом долгожданном событии этого вечера. Да-да, еще раз да, этот час для нас становится золотым, потому что в этом часе можно стать немножечко богаче. Насколько богаче, вы можете уже посмотреть в нашей группе ВКонтакте, Телеграме и Макси под названием «Смотри радио». Ну а я сообщу всем остальным, что мы с вами ожидаем грабеж, ожидаем условного сигнала, чтобы звонить, и набираемся энергии и удачи от музыки, чтобы точно ответить на все три вопроса. Да и миловато фаст будет нас вдохновлять далее. Следом тату нас не догонят, а мы мчимся вперед из песней.
2: Поймай настроение.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Продолжаем двигаться под яркие ритмы музыки. И пока мы двигаемся, мы, конечно же, устаем и голодаем. Ну, а тут уже вопрос, насколько. Вот если вы считаете, что у вас не желудок, а черная дыра, тогда у нас есть к вам хорошее предложение. Добро пожаловать на «Съедобный бой». Собери команду из 3 человек и зарегистрируйся на сайте orsk.ru во вкладке «Съедобный бой». А 7 мая поборись за подарки от партнеров. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Съедобный бой», категория 16+. Партнеры мероприятия «Уна пицца», «Горячая пицца», «Бургеры и роллы», телефон в Орске 310303, магазин необычной техники «Яблочный спас» и фабрика «Орские колбасы». Скорее регистрируемся и ожидаем грабежа дальше, конечно же, с музыкой «Ава Макс», «Елот Квин» впереди, следом диджей Вара и «Иракли», «Снегом стать» встречаем.
1: Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового «Хавейл Джолион». Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам. От 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
5: Успей в автосалон «Хавейл». Каскад «Авто» в Орске. Легендарный «Хавейл Джолион» уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
6: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос Крадео Супер 300 мл 119 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
7: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий. Без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Адис. Когда важен результат.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Грабеж на Радиохит.
1: На электронном счете с Радиохит и Смотри Радио есть 5500, которые можно забрать, подобрав пин-код. Если код будет верным, деньги ваши. Если нет, счет пополняется на 500 рублей. А чтобы его подобрать, нужно верно ответить на все три вопроса с числовыми ответами за 45 секунд. Подробнее ознакомиться с правилами игры можно все так же на сайте ors.ru во вкладке «Грабеж» с категории 18+. А с нами на связи вновь Алексей. Добрый вечер.
2: Вечер добрый.
1: И вновь мы с вами собрались этим вечерочком, чтобы попытаться ограбить ячейку. Какой уже по счету раз?
2: Да, не знаю уже.
1: Ну, ладно, не нужно считать. Главное, что этот раз должен быть первым победным, и я надеюсь, он таковым будет. Вы верите, что так получится?
2: Да, конечно, всегда нужно верить.
1: И вот правильно, вера – это самое главное. И раз уж она присутствует, думаю, у вас сегодня есть все шансы ограбить нашу ячейку. Вы готовы попробовать это сделать?
2: Да, давайте, готов.
1: Тогда запускай таймер. Сколько сантиметров размах лап самого большого в мире паука? 23-25, 28-30 или 32-37?
2: 32-37.
1: Ответ есть. Сколько весил самый большой арбуз? 103, 127 или 159 килограмм?
2: Давайте 159.
1: Записала. И сколько ног у моллюсков? 0, 1 или 2?
2: Наверное, 0.
1: Ответ вы все дали. Теперь мы можем услышать гонг и разбираться. Вот давайте будем разбирать наши ответы. Может быть, что-нибудь точно знали?
2: Вообще нет. Ну, может быть, моллюска, если правильно отгадал.
1: Ну, вы помните, как они выглядят?
2: Ну, так примерно.
1: Ну, примерно. Ну, где-то они в воде живут. В принципе, этого достаточно, чтобы предположить. Ну, ладно, давайте ваши ответы проверим. Как же вы подобрали их, верно или неверно? Они отправляются в ячейку прямо сейчас.
0: Электронная ячейка не взломана.
1: Эх, Алексей, вот так вот. Видимо, опять ячейка пополняется. Ну, будем с вами пытаться еще. А пока что разбираем ответы самого большого в мире паука. Размах лап в сантиметрах 28-30. 32-37 пока и таких еще не встречали. Я надеюсь, не встретят. Это будет очень страшно, как по мне. Но вы знаете, сколько весил самый большой арбуз. 159 килограмм, верно. А вот ног у моллюсков одна. Они ей в основном и пользуются. Вы ответили 0. Ну, теперь будем с вами знать ответ на такой необычный вопрос. Кстати, можете его кому-нибудь еще задать, посмотреть, как ответят они. Ну, а вы, Алексей, как себя чувствуете?
2: Да, ну, неплохо. Пополняем.
1: Пополняем, все правильно. А денежек-то больше становится. Разве это когда-то было плохо? Ну и раз уж так, давайте поделимся с кем-нибудь своим настроением.
2: Давайте. Привет большое вам. Спасибо за конкурс и всему городу Орск, кто знал хорошего настроения в такую погоду. Ну и привет твоей любимой жене Аришке.
1: Отлично, благодарим за привет. Привет в ответ, конечно, но я его уже отправляла. Желаю хорошо провести этот вечер, забрать наши деньги в конце концов. Алексей, я также ожидаю, что вы это сделаете. Ну и пока что сообщу, что да, ячейка пополнилась опять, и в ней 6000 рублей, которые завтра днем опять могут кому-то отправиться. Быть может, именно вам. Ознакомьтесь с правилами игры на сайте ors.ru во вкладке «Грабеж» с категорией 18+, и продолжайте слушать Радиохит.
0: Грабеж на

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Игрушечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, шкаф купе ТЭО всего за 12 500 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 15, ночью плюс 10, завтра днем ожидается плюс 20, в Ясном данную минуту плюс 16, ночью температура опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 21. В Кувандыке и Медногорске плюс 15 на данный момент, ночью стопы термометра опустится до плюс 7, завтра днем поднимется до плюс 20, и в Оренбурге сейчас плюс 10, ночью плюс 5, завтра днем ожидается плюс 22 градуса. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.
8: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Рубрика лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай двадцатку лучших треков вместе с нами на портале smotry.radio в разделе Hit Music Chart. А пока ты это делаешь, мы вспомним тройку лучших на прошлой неделе. И на третьем месте была Бервульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни.
1: Вторую строчку занимали Алок, Зеба и Португал The Man, Dive Into The Ocean. Ну а лидером нашего хит-парада был Ибан с треком Hollow.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotry.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
4: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
5: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
7: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
8: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
7: Алло, а можно такси к школе?

0: Pizza.ru или по телефону. Все, до встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

потихонечку, ну вот, сами как слышите, уходит, и мы уже готовимся к новому дню, потому что, ну, когда не знаешь, чего от него ожидать, конечно, не всегда себя комфортно чувствуешь. Лучше знать, тем более, если давать отдельный совет касаемо завтрашнего дня, то, мне кажется, они окажутся полезными. И именно их астрологи дадут в рубрике «Гороскоп» на радио «Хит» сразу после этого трека.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, самое время немного заглянуть в будущее, а точнее в завтрашний день. 5 мая нас ожидает на календаре. И пора бы обсудить, чего ожидать от этого дня нам, а точнее каждому знаку зодиака. Узнаем в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио». Встречаем.
2: Овен.
1: Вы можете не без удивления обнаружить, что ваша уверенность в чем-то, еще вчера казавшаяся твердокаменной, постепенно испаряется, уступая место противоположному мнению. Возможно, это и к лучшему.
2: Телец.
1: С вами может приключиться жесточайший приступ не слишком оправданной ревности. Если вы не хотите потерять того, кого собираетесь ревновать, постарайтесь этот приступ купировать.
2: Близнецы.
1: Степень вашей удачливости завтра будет во многом зависеть от того, кто будет рядом с вами. Выбирайте партнеров максимально тщательно. Если не получается, лучше остаться в одиночестве.
2: Рак.
1: Вам, возможно, предстоит принять на себя ответственность за дело, с которым кто-то не смог справиться. Не стоит отказываться. Хуже, чем было, вы не сделаете, а справившись, заслужите репутацию незаменимого человека.
2: Лев.
1: Завтра у вас появится талант вмешиваться в чужие дела и путать чужие планы. Лучше заройте его в землю. Такую уж точно не жалко.
2: Дева.
1: Вы испытываете двойственные чувства. С одной стороны, вас будет манить возможность расслабиться, с другой толкать в бок чувство долга. И кто ж победит, узнаем завтра.
2: Весы.
1: Поищите корень проблемы. Чуть ли не последний день, когда еще можно будет что-то из него извлечь. Потом он уйдет слишком глубоко, и проблема может остаться с вами навсегда.
2: Скорпион.
1: Поделитесь своей мудростью с ближним, ибо он в этом серьезно нуждается. Даже не будучи уверенным, что вы можете оказаться ему хоть чем-то полезным, предложите помощь, она не будет отвергнута.
2: Стрелец.
1: Поделитесь, будьте готовы отвечать за свои действия. Завтра вам наверняка придется этим заниматься.
2: Козерог.
1: Не опирайтесь на догадки, принимая то или иное решение завтра. Ваша интуиция только и ждет удобного момента, чтобы вас подвести.
2: Водолей.
1: Очень многое будет зависеть от того, с кем вы проведете этот день. Выбирайте сами.
2: Рыбы.
1: Вы нынче будете очень чувствительны. Будь вы антенной, это было бы неплохо, но поскольку судьба распорядилась иначе, придется над собой поработать. Не принимайте все так близко к сердцу, ведь это никому не нужно, а вам еще и вредно. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
4: Хочешь деньги? Так забери.
5: Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет, следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Да, Люрик уж точно дал нам понять, что важно иметь любовь около себя. Если вы эту любовь имеете, не нужно забывать ей напоминать о том, что она или он ваша любовь. И вы можете это сделать даже прямо сейчас, конечно. Лучше бы лично, ну или хотя бы позвонить, если этот человек далеко. А еще можно неожиданно удивить его своим сообщением в эфире «Смотри радио». Для этого у нас все так же работает наш портал, который также называется «Смотри радио», или номер 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Ну или если что-то хочется сказать лично, звоните нам прямо сейчас. 21-137, код города 3537. В эфире все сообщите. Ну а мы движемся дальше. Дженни Весна, «Внутренний голос» впереди. Мы с вами готовы его прослушать.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
4: Зависит только от тебя.
2: 23 мая, начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311. 565-833-200-061.
5: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске +14, ночью ожидается +10, завтра днем +20 градусов. В Ясном данную минуту +15, ночью на градус ниже +14, завтра днем +21. В Кувандыке и Медногорске +13 на данный момент. Ночью слабый термометр опустится до +7, завтра днем поднимется до +20. И в Оренбурге сейчас +10, ночью +5, завтра днем температура поднимется до +22 градусов. Информация предоставлена на сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные. На момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Метеохит.

0: Подробности на smotri.radio.
1: Да, детка, я смотрю на тебя. Я слежу за тобой. Я чувствую тебя. И я здесь не случайно. Я пришел забрать тебя.

0: Далее. 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Бурова на Радіохіт.
1: Задумывается Бруно Марс в начале 11 часа, что бы он мог сделать. Но, знаете, в принципе, задумываться это, конечно, хорошо. Тем более, если вы готовы над этим будущим работать. Но, опять же, если вы готовы думать о прошедшем, что бы вы там могли сделать и как бы тогда было, ну, знаете, это не очень хорошая история, учитывая то, что никакого позитивного исхода от этого не будет. Если я бы до кобы, во рту бы выросли грибы, но если хочется, чтобы они выросли, вы можете прямо сейчас задуматься о том, что следует сделать завтра, чтобы это произошло.

0: Полярное небо и айсберг в сауне? Да! Комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем, абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть! Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 35 37.
1: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из 3 человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. Съедобный бой на Смотри Радио. Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
2: Категория 18+.
1: Партнеры мероприятия: Уна Пицца, горячая пицца, бургеры и роллы. Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну что ж, как говорится, мода циклична, поэтому, в принципе, неудивительно, когда возвращается что-то, что было популярно еще давным-давно. И что же теперь вернулось? А зумеры возвращают в моду чехлы книжки. Оказывается, у такого аксессуара нет минусов. Во-первых, это практично. Вещь выполняет функцию и чехла, и карт-холдера, и подставки, и чего только она не выполняет. Ну и во-вторых, это красиво. Можно проявить индивидуальность с помощью брелков, наклеек, страз и других украшений. Кстати говоря, с брелком также удобно, потому что телефон можно носить не в руке, а повесить брелок на руку. И, в общем, как будто бы это все делает носку телефона намного проще. И телефон, в принципе, не так часто теряется. Будем с вами знать, что теперь в моде. Бежим, закупаемся такими чехлами, если раньше хотелось, но не закупались. Ну, а мы возвращаемся к моде касаемо музыки. One T и Виника, Way to Love. Впереди нас порадуют, следом Танбалан, лишь до утра.

0: Реклама.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
0: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
2: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
3: Зависит только от тебя.
0: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311-565-833-200-061.
4: Макс!
5: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы 250807.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

получится, если планы уже простроены, если, конечно, вы будете пытаться. Ну а мы также осуществляем ваши желания и добавляем в эфир больше треков, которые вам нравятся. Если что, проголосовать за любимый трек, чтобы он звучал чаще, вы все также можете у нас на нашей платформе smotri.radio в нашей вкладочке Hit Music Chart. Hit Music Chart — это подборка ваших любимых песен, и каждую неделю мы составляем новую подборку, чтобы вы могли ее послушать. Итоги мы с вами подведем в субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера, так что у вас есть еще уйма времени, чтобы послушать треки и проголосовать за самый любимый. И я вам советую не медлить, чтобы можно было им наслаждаться как можно чаще. Ну а пока что мы с вами оцениваем Боб Синклар и Киеза «I Can't Wait» впереди, следом Bomb Funk, MKC, Freestyler.

0: Реклама. Залог здоровья – чистота. Порядок в доме – красота. Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
0: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 13, ночью ожидается плюс 10, завтра днем плюс 20 градусов. В Ясном данную минуту плюс 14, как и ночью. Завтра днем столбик термометра поднимется до плюс 21. В Кувандыке и Медногорске плюс 12 на данный момент. Ночью температура опустится до плюс 7, завтра днем поднимется до плюс 20. И в Оренбурге сейчас плюс 8, ночью плюс 5, завтра днем плюс 22 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесут эти твои самолеты.
1: Ритм дня. Образ жизни.

фамилия строй. Пошучу пару, я свой на этом празднике души. А ну-ка, наливай портовой. Телами танцпол, кейджей дым. Между нами будто искрит. А мы на баре с пацанами кому-либо наливаем. Налетай пока.

Да-да, я тоже своеобразная тамада, и пришло время вам сообщить о том, что этот день подходит к концу, а значит, мне пора тоже бежать отдыхать. Вам желаю, конечно же, выспаться как следует, закончить отлично свой отдых, ну и продолжать веселиться вместе с нами.

0: На Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет, следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
1: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: «Смотри радио», «Смотри жизнь». Подробности на смотри.радио.

0: привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск, Воснецова 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Австралия. Полночь. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код города 3537.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

0: Нести букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. Смотри радио. На Урале час ночи.
1: Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
2: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Купидона. К вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис. Отель-сауна «Домик Купидона». Домашний уют. Всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304-678. Круглосуточно.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгоднее ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
3: Подробности на смотри.

0: дома.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
4: Для лиц старше 16 лет.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
2: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 30.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри
0: радио. На Урале 3 часа.
2: Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
3: Все началось с идеи. И люди погрузились

домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3 5.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 4 часа.
2: Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи. И люди погрузились

Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 70.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов. Радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
2: Все началось с идеи. И люди погрузились